0: Местное время 6 часов утра. Главное окружное радио. Новости. Новости на главном окружном.
1: Доброе утро, в студии Антон Хмельнов. В Югре с начала года пришлось изъять из дикой природы более 80 медведей. В Нижневартовске подвели итоги очередной проверки мигрантов. Резервная подстанция появилась в поселке Кирпичный Ханты-Мансийского района. Югорчане стали чаще жаловаться на медведей. В этом году зафиксировано около 200 случаев появления хищников рядом с жильем и объектами ТЭК. Больше всего тревожных сигналов поступило из Кандинского, Нефтеуганского, Нижневартовского, а также Октябрьского, Советского и Ханты-Мансийского районов. Чтобы обезопасить людей, 81 животное пришлось ликвидировать. В депнедрах Югры отмечают, что популяция медведей в регионе достаточно велика – около 8 тысяч особей. При этом квоты на охоту значительно превышают реальность. Спрос. Большинство разрешений на добычу так и остаются невостребованными. Нижневартовские полицейские совместно с росгвардейцами провели очередную проверку мигрантов. Под прицел попали строительные площадки, рынки и жилые дома. Цель простая – проверить, насколько законные иностранцы находятся в городе и официально ли они работают. За несколько дней инспекторы выписали 69 протоколов. Кто-то не оформил документы вовремя, кто-то предоставил недостоверные данные, а кто-то работал без разрешения. По итогам проверок 12 человек отправятся домой. Их ждет административное выдворение из России. Отмечу, подобные рейды проходят в Нижневартовске регулярно. Жители поселка Кирпичный Ханты-Мансийского района получили дополнительную страховку от внезапных отключений света. Там ввели в строй резервную подстанцию, которая подстрахует основное оборудование в случае поломок или ремонта. Для населенного пункта, работающего в автономном режиме, это важное подспорье, позволяющее не зависеть от обстоятельств и быстрее возвращать электричество в дома. Также за счет этого объекта у поселка появился резерв мощности, что позволит подключать к сети новые дома и социальные объекты. Отмечу, инвестиции в проект обеспечила компания «Югра-Энерго». И последнее. Двое югорчан вошли в сотню лучших участников национальной премии «Молодой предприниматель России». Всего на конкурс подали заявки более 6 тысяч человек. В полуфинал пробились и наши земляки. Денис Зардинов из Покачи развивает семейную стоматологию, где часть прибыли направляется на благотворительность и поддержку семей участников СВО. А сургутянка Анастасия Логинова продвигает культуру отдыха в своей студии «Тут массаж», которая недавно получила патент. Сейчас для югорчан начинается решающий этап. Из сотни нужно попасть в тридцатку финалистов. Поддержать их можно на сайте премии до 23 октября. Отмечу, отбор проходит при поддержке нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика». Вы слушали новости на главном окружном. Антон Хмельнов, служба информации, радио Югра.
0: Реклама.
2: Автомол. Стартеры и генераторы. Региональный склад комплектующих. Пендиксы, втягивающие реле, втулки, щетки-подшипники, якоря, обмотки, реле-регулятора, диодные мосты, коллекторы, шкивы, а также агрегаты в сборе. Экспресс-ремонт стартеров и генераторов. Автомол86.ру.
0: Радио Югра. Главное окружное радио. Югра.

Радиостанция «Югра» предназначена для слушателей старше 16 лет. Радио «Югра». Свидетельство СМИ, серия L номер ФС 77-808-37 от 9 апреля 2021 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.

Радио Югра. Реклама. Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla. Телефон рекламной службы Радио Югра 33 02 52.

0: реклама.
1: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla. Телефон рекламной службы Радио Югра 33 02 52.

0: Местное время 7 часов утра.
1: Новости. Новости на главном окружном.
2: Доброе утро, в студии Елена Васильева. Нягань отправила в зону СВО очередной гуманитарный груз. Югорские предприниматели получили возможность разобраться в тонкостях выхода на китайский рынок. И в Югре с начала года пришлось изъять из дикой природы более 80 медведей. Из Нягани в зону проведения специальной военной операции направлен очередной груз поддержки. В состав партии вошли два автомобиля, более 500 именных посылок и десятки коробок с необходимыми в полевых условиях стройматериалами. Сбор стал результатом объединения усилий городских организаций, семей военнослужащих и жителей соседнего Октябрьского района. Координацию процесса традиционно взял на себя фонд «Бойцам Югры, защитникам Отечества». Подобные отправки – это не только материальное обеспечение, но и важный элемент моральной поддержки, подтверждающий единство тыла и фронта. Предприниматели Югры смогут узнать, как выйти на рынок Поднебесной. Сегодня в 12:00 пройдет онлайн-встреча с торговым представителем России в Китае Алексеем Дахновским. Участники вебинара узнают, как российскому бизнесу продвигать товары на китайских маркетплейсах, проходить таможенные процедуры и учитывать правовые особенности ведения продаж. Также обсудят развитие российско-китайской торговли и возможности торгпредства для предпринимателей. Участие бесплатное, мероприятие рассчитано на представителей малого и среднего бизнеса. Необходимо предварительно регистрация на сайте businessyugry.rf в разделе «Мероприятия». Отмечу, встреча организована Фондом поддержки предпринимательства «Югры. Мой бизнес» в рамках нацпроекта «Международная кооперация и экспорт». Югорчане стали чаще жаловаться на медведей. В этом году зафиксировано около 200 случаев появления хищников рядом с жильем и объектами топливно-энергетического комплекса. Больше всего тревожных сигналов поступило из Кандинского, Нефтеюганского, Нижневартовского, а также Октябрьского, Советского и Ханты-Мансийского районов. Чтобы обезопасить людей, 81 животное пришлось ликвидировать. В депнедрах Югры отмечают, что популяция медведей в регионе достаточно велика, около 8 тысяч особей. При этом квоты на охоту значительно превышают реальный спрос. Большинство разрешений на добычу так и остаются невостребованными. И последнее. Двое югорчан вошли в сотню лучших участников национальной премии «Молодой предприниматель России». Всего на конкурс подали заявки более 6 тысяч человек. В полуфинал пробились и наши земляки. Денис Зардинов из Покачей развивает семейную стоматологию, где часть прибыли направляется на благотворительность и поддержку семей участников СВО. А сургутянка Анастасия Логинова продвигает культуру отдыха в своей студии «Тут массаж», которая недавно получила патент. Сейчас для югорчан начинается решающий этап – из сотни нужно попасть в тридцатку финалистов. Поддержать их можно на сайте премии до 23 октября. Отмечу, отбор проходит при поддержке нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика». Вы слушали новости на главном окружном. Елена Васильева, служба информации «Радио Югра».
1: Реклама.
3: «Автомолл». Ролики приводного ремня, ремни ГРМ, ремни клиновые, вариаторные, ремни для снегоходов, ремни для автомобилей, ремни квадроциклов, натяжные ремни на любую технику. Скидка 10% на установку в СТО. «Автомолл86.ру».
1: Радио «Югра». Главное окружное радио.
4: Утро начинается здесь.
1: Радио «Югра».
5: 7:04. Та-та-ра-та-та-та. 7 сегодня октября. Прекрасная среда, великолепно. И сегодня, мне кажется, самое время выбирать, когда ты пойдешь в отпуск в 2027.
6: Почему именно сегодня?
5: Ну, потому что тут выкатили же список месяцев, когда самое выгодно.
6: Выгоднее всего идти в
5: отпуск. Да, конечно.
6: Выгоднее всего в плане денег,
5: ну, конечно, ну, конечно. Финансово выгодно. Мы с тобой уже где-то там галочки поставили. Вот, смотри, я тебе хочу сказать, мы попадаем.
6: Да?
5: В общем, смотри, в марте, апреле, июле, августе, сентябре или декабре выгоднее всего из всех 12 месяцев.
6: Любой
5: март. Почему? Март, апрель, июль, август, сентябрь, декабрь. Ага. Ну, то есть тут течение полгода, да. Но в разное время, хотя там много. Смотри, и весна есть, и лето есть.
6: Отлично.
5: И осень есть, и зима есть. Пожалуйста, тебе.
6: Все
5: в
6: хорошо.
5: Каждом из этих месяцев по 22 рабочих дня, а это больше, чем, собственно, в других месяцах. И поэтому ты получишь нормальное такое количество денег. Самым невыгодным месяцем месяцем является январь. Ну, январь, мало очень рабочих дней, там всего лишь их 15, поэтому тюку маленькую зарплату получишь. Не зарплату, а как это? Отпускные майки такие.
0: Подачку получишь, да?
5: Практически, да. Не на подарки, не на вот это письмо Деду Морозу. Не надо рассчитывать.
0: Ты думаешь, письмо Деду Морозу, так он же сам дарит, ты же ничего туда не вкладываешь.
5: Ты сначала пишешь,
0: Ну, на чернила, на ручку ты потратил, там, не знаю, на мел, чем ты пишешь.
5: Ты же сказал на чернила.
0: Кровью из пальца.
5: Сказал чернила, я сейчас, когда с утра собиралась сюда, и телек у меня там что-то рассказывал, и, значит, два слова услышала. Одно забыла, а одно несудачьте. Я думаю, боже, что за слово такое несудачьте?
0: Ну, типа, не сплетничайте,
5: я понимаю, ну, просто в современное время несудачьте, ладно, не
0: будем. Это тебе в путь, когда ты уходила, да?
5: Да, да.
0: Кстати, нельзя сегодня этого делать. Тебе правильно сказали, сегодня, вот ни в коем случае. Я думал, ты сейчас опять что-нибудь про погоду начнешь, хотел тебя вовремя остановить. Но ты молодец, начала сегодня, ни в коем случае нельзя ругать жизнь, там, погоду,
5: я вообще жизнь никогда не ругаю.
0: Да все время
5: ничего
0: ты
5: я не
0: чем-то недовольна
5: неправда
0: все время.
5: Ваша.
0: То солнце
5: неправда.
0: Яркое, то снег холодный.
5: Неправда.
0: Постоянно. То вода
5: солнце?
0: Не мокрая, то огонь не горячий. Я все время, вот каждый раз так. Вот сегодня нельзя ни в коем случае этого делать, иначе потом весь год будет такая ерунда.
5: Смотри, ну до конца года-то осталось совсем чуть-чуть, поэтому
0: может,
5: если чуть маленечко поругаю,
0: если сейчас вот черная полоса до Нового года, а потом все время белое будет.
5: Конечно, все по белой будет, конечно.
0: Потерпим.
5: Тут самое главное, правильный посыл. Ты же понимаешь, с каким посылом ты, собственно, заходишь в этот день, с таким, и будет у тебя связано, с этим будет связано у тебя настроение дня. Плюс ко всему, нужно поздравить, конечно, президента Российской Федерации с днем рождения, поэтому, ну, знаменательный день. Владимир Владимирович Путин отмечает сегодня свой день рождения, 74. А Владимиру Путину, и, конечно, хочется пожелать здоровья, здоровья, еще раз здоровья.
0: Да.
5: Все, будь здоров, будет все.
0: Конечно. Я сегодня вот буквально смотрел там как передачку с Олегом Газмановым, и он говорил, ему 70, тоже с лишним, 75 лет, по-моему, тоже лет мужику уже.
5: Старше Путина.
0: Он выглядит лучше меня. И он говорит, я себе всегда
5: почему.
0: Ставлю цели и планы, вот далеко идущие. И тогда, говорит, организм сам подстраивается под это. И понимаешь, если ты не строишь планов на 90 лет, то что тебе в 90 лет делать?
5: Правильно.
0: Все,
5: правильно. Плюс ко всему,
0: получается.
5: Он к этим планам идет. Ты же знаешь, как он идет к этим планам? В шпагате.
0: Думаешь?
5: Уверена.
0: Или сальто делает.
5: Или Есаул, Есаул, Николай Авдонин.
0: Даша Кузнецова.
5: Доброе утро, Югра.
0: Доброе утро.
1: Радио Югра.
4: Утро начинается.

0: Прогноз погоды на главном окружном.
1: 7 часов 10 минут. Сегодня 7 октября, среда. По данным нейросети Яндекса, в городах вещания радио Югра сегодня облачно, с прояснениями, возможен дождь со снегом. В Ханты-Мансийске в течение дня 5 градусов выше 0, в Сургуте и Нижневартовске плюс 2, в Тюмени 9 градусов тепла. В течение дня в Нефтеюганске, Пойковском, Пытьяхе, Линторе, Мегионе, Лангепасе, Покачах, Радужном и Когалыме 3 градуса тепла, в Югорске, Советском, Нягане, Белоярском и Березово плюс 5, в Урае и Междуреченске, в Речинском 8 градусов тепла. К этому часу в Ханты-Мансийске и Сургуте плюс 1, в Нижневартовске и Тюмени 0 градусов. Это был прогноз погоды на сегодня, 7 октября, среду.
0: Радио Югра.

0: Утро начинается здесь.
1: Радио Югра.
2: 7 часов 16 минут, 7 октября. Сегодня, наконец-то, подробности сегодняшнего дня, в смысле, приметовые такие подробности. Mm-hmm. Мне кажется, что как только ты рассказываешь эти приметы, все те люди, которые, и я в том числе,
3: обращать внимание.
2: Конечно, начинаешь обращать на это внимание. Это же как гороскоп, который дает тебе, ну, заряд,
3: настрой,
2: что ли, такой.
3: Надеюсь.
2: Ну, конечно. Да. Поэтому ничего плохого, только самое лучшее.
3: Мне, на самом деле, тоже друг, я как-то ему, он мне пишет о том, что прослушал свой гороскоп, напиши мне, пожалуйста. Говорю, ты серьезно веришь в гороскоп? Ты же мужик. Он говорит, ну не то, чтобы я прям сильно верю, но он меня настраивает на то, чтобы день прошел хорошо. А у нас с тобой всегда позитивный гороскоп, поэтому у моих друзей день всегда хорошо
2: прекрасно
3: проходит.
2: Прекрасно, так.
3: Сегодня Фёкла Заревница.
2: О, Господи, Заревница?
3: Заревница, это да. Не Заревница, то есть не заревет сейчас, а это от слова Зарево. В этот день начинали топить авины, и Зарево, которое сушили там всякие штуки.
2: Сегодня прямо нормальный день начался у меня, и вот это не судачьте, и заревница, ага. И авины. Что там еще там? Забыла еще какое-то слово такое.
3: Запредальница
2: же.
3: Она еще ее называли, потому что с этого дня начинали прясть. Я думаю, это тоже для тебя уже такое давно забытое слово. Прясть.
2: Я тебе хочу сказать, это и дело для меня неизвестное, потому что как бы я знаю, как выглядит прялка, я знаю, как выглядят нитки, но...
3: Никогда не совмещала эти два понятия.
2: Да нет, конечно. Ты что, никогда?
3: Не надо. Зачем? Сейчас же есть уже покупное все. Зачем? Это раньше тебе, чтобы, не знаю, свитер себе связать, надо было начать, не знаю, найти где-нибудь овцу сначала или собаку какую-нибудь, ее пошоркать там, не знаю, шерсть с ней почесать, собрать шерсть. Представь себе,
2: это
3: какой долгий
2: процесс.
3: Путь проходил от
2: именно
3: собаки
2: поэтому,
3: до носков.
2: Ну, представь, сколько стоило это все. Попробуй-ка вот это вот, правда, вот эти все шаги пройди, для того, чтобы у тебя мягонькое, тепленькое что-то на тебе появилось. Да,
3: вот,
2: очень тяжело.
3: По поводу того, что, говоришь, обращать нужно внимание, нужно обратить внимание сегодня на то, есть ли листья еще на деревьях.
2: Есть,
3: я думаю,
2: полно,
3: видно. Полно листьев на деревьях, и это говорит о том, что мягкий будет сезон следующий.
2: Класс.
3: То есть зима будет не холодная.
2: А нынешняя?
3: Да,
2: наступающая?
3: Нынешняя зима вот будет не очень холодная, а еще будет быстрая весна. То есть не будет вот этой слякоти.
2: Ой,
3: по
2: вот
3: приметам.
2: Это я люблю.
3: И еще одна примета об этом же говорит, что если сегодня дождь, а сегодня во многих муниципалитетах Ханты-Мансийского автономного округа дождь обещают, еще и со снегом.
2: Да?
3: А если гроза у кого-то будет, то все. Год будет великолепный.
2: Серьезно?
3: Просто, по приметам,
2: сейчас
3: да.
2: Все вышли. Гроза, пожалуйста, гроза, давай один раз. Ну, хотя бы где-нибудь там, далеко. Ды-дыщ, ды-ды-дыщ, чтобы все хорошо сложилось. Так?
3: Ну, и с финансами было связано очень много примет именно в этот день.
2: Вот
3: нельзя
2: это я люблю.
3: Ни в коем случае совершать какие-то крупные покупки.
2: Ну, вроде не предвидится
3: вот,
2: так.
3: Не предвидится, зарплата же еще только
2: конечно,
3: пятницу.
2: Конечно, еще
3: поэтому
2: только так.
3: До крупных покупок еще
2: не время.
3: Так. В долг нельзя давать деньги.
2: Ну, это
3: если ты вдруг...
2: Легче всего.
3: Тебе кто-то должен. То сегодня тоже не стоит забирать эти деньги. Вроде как они не принесут тебе прибыли, либо ты их быстро потеряешь, либо опять кто-то попросит, и потом опять отдашь, а сегодня нельзя.
2: Так, хорошо, так.
3: Нельзя ссориться со стариками в этот день, ни в коем случае. А еще нежелательно ходить на свидание. Опять же, говорят наши предки, что быстро поссоритесь.
2: Только собралась, понимаешь? Только собралась, ты понимаешь?
3: Я смотрю, ты
2: вот это только собралась.
3: Ну, вообще, да. И в гости, в принципе, не рекомендуют ходить. Есть такая не очень хорошая штука, что если ты сегодня пойдешь в гости, там начнет застолье какое-нибудь, вы начнете спорить и обязательно поссоритесь с хозяевами. Да?
2: Ага.
3: А у тебя, кстати, бывало такое, что ты кому-то или к тебе кто-то в гости и до такой степени разругались, что все, ушли и год не виделись.
2: Все приличные люди окружали меня всегда.
3: Ну, я в людях-то не сомневаюсь, которые к тебе ходят.
2: Нет, правда, на самом деле такого не было. Я правда не помню такого, чтобы там я пришла куда-то в гости или ко мне кто-то пришел и пошел отсюда. Нет, такого вообще.
3: Я больше тебя видеть не хочу.
2: Нет,
3: но ссориться сегодня тоже нельзя, поэтому на это тоже надо обратить внимание. И вообще, ну, как бы провести день спокойно, в кругу семьи, это вообще на каждый день рекомендуется делать. Тоже надо обратить внимание. И вообще, ну, как бы провести день спокойно, в кругу семьи, это вообще на каждый день рекомендуется делать. А, еще есть такая примета.

0: работать. Диагностировать их может плановая диспансеризация. Согласно закону, работодатель обязан предоставить для ее прохождения оплачиваемый день. Начните беспокоиться о своем здоровье, прежде чем оно начнет беспокоить вас. Национальные проекты России.
1: Эх, клиентов мало, прибыли никакой. Если так и дальше пойдет, придется бизнес сворачивать.
2: Просто нужна хорошая реклама на радио «Югра».
1: Реклама – лишние расходы.
2: Не расходы, а инвестиции. Тем более сейчас на радио «Югра» акция. Цены на размещение от 350 рублей.
3: Реклама на радио по жаркой цене. Узнайте подробно по телефону в Ханты-Мансийске 33-02-52.
4: Глупо отрицать очевидные вещи. Теорию относительности Эйнштейна. То, что Земля круглая. То, что СПИД существует. Телефон доверия в Ханты-Мансийске 330909.
5: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
6: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: на главном окружном.
1: Доброе утро, в студии Елена Васильева. Нягань отправила в зону СВО очередной гуманитарный груз. Югорские предприниматели получили возможность разобраться в тонкостях выхода на китайский рынок. И в Югре с начала года пришлось изъять из дикой природы более 80 медведей. Из Нягани в зону проведения специальной военной операции направлен очередной груз поддержки. В состав партии вошли два автомобиля, более 500 именных посылок и десятки коробок с необходимыми в полевых условиях стройматериалами. Сбор стал результатом объединения усилий городских организаций, семей военнослужащих и жителей соседнего Октябрьского района. Координацию процесса традиционно взял на себя фонд «Бойцам Югры, защитникам Отечества». Подобные отправки – это не только материальное обеспечение, но и важный элемент моральной поддержки, подтверждающий единство тыла и фронта. Предприниматели Югры смогут узнать, как выйти на рынок Поднебесной. Сегодня в 12:00 пройдет онлайн-встреча с торговым представителем России в Китае Алексеем Дахновским. Участники вебинара узнают, как российскому бизнесу продвигать товары на китайских маркетплейсах, проходить таможенные процедуры и учитывать правовые особенности ведения продаж. Также обсудят развитие российско-китайской торговли и возможности торгпредства для предпринимателей. Участие бесплатное, мероприятие рассчитано на представителей малого и среднего бизнеса. Необходимо предварительно регистрация на сайте businessyugry.rf в разделе «Мероприятия». Отмечу, встреча организована Фондом поддержки предпринимательства Югры «Мой бизнес» в рамках нацпроекта «Международная кооперация и экспорт». Югорчане стали чаще жаловаться на медведей. В этом году зафиксировано около 200 случаев появления хищников рядом с жильем и объектами топливно-энергетического комплекса. Больше всего тревожных сигналов поступило из Кандинского, Нефтеюганского, Нижневартовского, а также Октябрьского, Советского и Ханты-Мансийского районов. Чтобы обезопасить людей, 81 животное пришлось ликвидировать. В депнедрах Югры отмечают, что популяция медведей в регионе достаточно велика, около 8 тысяч особей. При этом квоты на охоту значительно превышают реальный спрос. Большинство разрешений на добычу так и остаются невостребованными. И последнее. Двое югорчан вошли в сотню лучших участников национальной премии «Молодой предприниматель России». Всего на конкурс подали заявки более 6 тысяч человек. В полуфинал пробились и наши земляки. Денис Зардинов из Покачей развивает семейную стоматологию, где часть прибыли направляется на благотворительность и поддержку семей участников СВО. А сургутянка Анастасия Логинова продвигает культуру отдыха в своей студии «Тут массаж», которая недавно получила патент. Сейчас для югорчан начинается решающий этап – из сотни нужно попасть в тридцатку финалистов. Поддержать их можно на сайте премии до 23 октября. Отмечу, отбор проходит при поддержке нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика». Вы слушали новости на главном окружном. Елена Васильева, служба информации «Радио Югра».
0: Главное окружное радио.

0: радио. Прогноз погоды на главном окружном.
1: 7 часов 35 минут. 7 октября, среда. Сегодня, по данным нейросети Яндекса, в городах вещания радио Югра сегодня облачно, с прояснениями, возможен дождь со снегом. В Ханты-Мансийске днем 5 градусов тепла, в Сургуте, Нижневартовске плюс 2, в Тюмени 9 градусов со знаком плюс. В течение дня в Нефтеюганске, Пойковском, Пытьяхе, Линторе, Мегионе, Лангепасе, Покачах, Радужном и Когалыме 3 градуса выше 0, в Югорске, Советском, Нягане, Белоярском и Березово плюс 5, в Урае и Междуреченском 8 градусов тепла. К этому часу в Ханты-Мансийске и Сургуте плюс 1, в Нижневартовске и Тюмени 0 градусов. Это был прогноз погоды на сегодня, 7 октября, среду.
0: Радио Югра.

0: сбережем планету, сэкономим заодно. Подвози по пути коллегу. С Автолигой все легко. Скачай в Play Market или App Gallery. Приложение для водителей и курьеров Автолига Драйв.
1: Мы не знаем твой плейлист, но сейчас ты услышишь, как звучит профессионалитет. Слышишь? Мы собрали все лучшее в профобразовании в одном плейлисте на yaprof.rf. Выбирай колледж, а лучшие работодатели уже ждут твоего выпуска. Профессионалитет. Ты в хорошей компании.
2: Национальные проекты России.
3: 0+.
4: В нестабильные времена хочется инвестировать в то, что сделано на десятилетия и будет работать на ваше здоровье. Фабрика «Сухаревские печи» производит печи для бань любых размеров. На современном оборудовании в Сургуте мы создаем печи с душой и профессионализмом, поэтому за качество отвечаем на каждом этапе. «Сухаревские печи» долговечны, презентабельны, компактны, энергоэффективны. Телефон в Сургуте 65 45 25.
5: Помощь всегда рядом. Просто позвони в 8 800 101 12 00 и 8 800 101 12 12. Просто позвони в 8 800 101 12 00 и 8 800 101 12 12. Психологическая служба, телефон доверия. Мы работаем без выходных.
6: Ну, посмотри на себя. Кто же так дорогу переходит, не глядя по сторонам?
7: Дядя Игорь, вон та тетя, бабушка с собачкой. Ну, и ты иногда.
8: Подавайте детям правильный пример. Переходите проезжую часть дороги по пешеходным переходам. Твой ход, пешеход. Ролик разработан ГУБДД МВД России в рамках федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
9: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla. Телефон рекламной службы Радио Югра 33 02 52.

0: 7:44. Гороскоп, мой любимый. Овны звезды просят напомнить вам, что за рабочими буднями не стоит забывать о маленьких радостях жизни. Порадуйте себя чем-нибудь.
1: Тельцы, сегодня, чтобы добиться желаемых результатов, вам придется немного схитрить.
0: Ах ты хитрец, близнецы! События сегодняшнего дня будут разворачиваться с такой скоростью, что уследить за ними будет почти нереально.
1: Раки, сегодня, если вам предстоит поездка, то будьте готовы к забавным совпадениям.
0: Львы, этот день будет особенно плодотворным. Сегодня ваши идеи будут воплощаться в жизнь одна за другой.
1: Девы, совет сегодняшнего дня очень простой. Не можете изменить ситуацию, измените отношение к ней.
0: Весы, помните, что на всевозможное простое требуется чуть больше времени.
1: Скорпион, и ваша интуиция ждет удобного момента, чтобы вас не подвести. Сегодня у вас будет несколько удачных моментов.
0: Стрельцы, сегодня вам предстоит сделать выбор между нужным и желаемым. Подумайте дважды.
1: Козероги, сегодня вам поступит заманчивое предложение от коллег. Не вздумайте от него отказываться.
0: Водолеи, звезды уверяют, пришла пора испытать свое счастье в новом проекте или отношениях. Все получится.
1: Рыбы, помните, иногда правила нужны, чтобы их нарушать, но в рамках всех возможных кодексов. Сегодня как раз такой день.

0: Радио Югра.
1: 7:51. Очередная серия сериала «Мифы и кто-то там». Легенды Древней Греции. Сегодня там опять про каких-то интересных людей.
2: Всегда в основном про богов.
1: А, да, про богов.
2: И сегодня, как ты думаешь вообще, ты же уже многих богов услышала, да, которые были в Древней Греции. Вот какой из них самый коварный и мстительный?
1: Зевс.
2: Вот по твоему мнению, Зевс? Нет, на самом деле... Но он тоже не лыком шит, как говорится.
1: Они там все.
2: Почти все напрямую делает. А вот Посейдон очень коварный.
1: А Посейдон же еще есть,
2: там в пучине прячется. И вот есть одна история про то, которая подтверждает, что он вот коварный. Говорят же, что Аид, вот вроде такой бог зла.
1: Нет, он же вроде там какой-то просто так вышло.
2: Но он бог поневоле. Так получилось, ему достался подземный мир. Но тут очень интересная история, связанная с тем, когда Титаномахия прошла, боги победили титанов, и они начали делить землю. И там Гере достался Аргос, Аполлону достались Дельфы, Афродита забрала себе Кипр и все такое. Ну, в общем, разделили.
1: Самую красоту
2: только...
1: себе забрала.
2: Себе
1: сама
2: забрали.
1: Красота и этот, как его, и Кипр себе забрала.
2: Ага. Но вот осталась Аттика, и осталось два бога. Афина, Паллада, моя любимая, и Посейдон. Не очень любимый мною, но и тем не менее. И боги долго думали, что же сделать такого, как рассудить это.
1: Пополам разделить.
2: Пополам не получается.
1: Почему?
2: Они же будут враждовать между собой. А у них постоянный был конфликт у Афины и у Посейдона, несмотря на то, что когда Афина появилась, Зевс отдал на воспитание Посейдону Афину.
1: А я думала, она просто это, не согласилась на его условия ухаживания.
2: Нет,
1: ну,
2: нет,
1: так мягко,
2: нет.
1: Если
2: там
1: сказать.
2: Не было на самом деле такого, но тем не менее, в общем, они делили каким-то образом, и Зевсу нужно было выяснить, как поделить между ними Аттику. И он назначил это, как всегда, перекинул всю ответственность на людей. А в то время Афинами правил царь Кекроп. Это очень важно, потому что... Ну, почти. Кекроп его звали. Это такой мифический наполовину человек, наполовину змей. Выше пояса он человек, а ниже пояса змей.
1: Нормальные будут когда-нибудь? Нормальные, когда вот, ну, красивый.
2: Ну, вообще, на самом деле, это был нормальный царь. Он был царь-реформатор. Он вывел Аттику на новый уровень. Он там ввел моногамные браки. То есть он вообще был такой реформатор. И очень Аттика при нем хорошо жила. Но ему выпала честь. Зевс сказал ему, чтобы он рассудил Афину и Посейдона. Но он как сказал? Вот кто лучше дар принесет Аттике, тот и получит Аттику в свое владение.
1: А, пойди найди вот это лебедя, у которой там в одном рукаве.
2: Просто дар какой-нибудь, не надо там ничего особенного. И Посейдон тут возрадовался, потому что, ну, он бог невероятный.
1: Ну, конечно, он может вообще в себе взять вообще все, что хочешь.
2: Он пошел легким путем, он там ударил своим трезубцем в скалу и из нее забил источник. Но источник был соленый. Посейдон — повелитель морей, то есть его не попить, не особо оросить ими какие-то. Это было такое, знаешь, это как символ выхода в море. То есть, что Аттика станет морским государством, будут корабли, это про войну, это про захватничество, про деньги и все такое. Афина взяла небольшую паузу и думает, что же
1: она же женщина,
2: делать?
1: Она же
2: конечно,
1: сейчас придумает.
2: Она мудрая, между прочим, женщина.
1: Конечно,
2: она
1: как и все женщины.
2: Своим копьем ударила в землю, и из земли появились оливы, деревья оливы.
1: Класс, молодец. Это она нам оливки подарила?
2: Да,
1: молодец,
2: да.
1: Именно какая.
2: Именно по легенде, именно она первые оливы посадила.
1: Афродита, ты молодец.
2: Вот, это Афина.
1: Ой, извините.
2: Афродита — это другая.
1: Афина, да какая Паллада. Разница?
2: Очень большая разница. Потом мы поговорим об этой разнице как-нибудь потом.
1: Ага.
2: Ну и, в общем, это олива, это было мир,
1: конечно,
2: символ мира. Помимо всего
1: какая,
2: прочего,
1: господи.
2: Да, это ведь и масло для лампад, и еда.
1: И поесть, в конце
2: и
1: концов.
2: И поесть, и чего только, и тень от деревьев от их. И она сказала, это мой дар. Вот мир, эти оливы будут всегда приносить плоды, причем там такая была, с них никогда не будет опадать листва, всегда будут на них плоды, и вы никогда не будете голодать. Конечно же, подумали люди, как ты думаешь, что они выбрали?
1: Оливы?
2: Конечно,
1: молодцы,
2: они выбрали оливы.
1: Молодцы, ну конечно.
2: И Посейдон очень сильно разгневался и даже решил затопить Аттику. И даже сделал.
1: Слушай,
2: практически.
1: Он как мальчик маленький. Вот это, понимаешь, обиделся, потому что не его выбрали. Кто его воспитывал, вот это вот, понимаешь?
2: Он не самый маленький и чувствительный мальчик в этой истории, потому что, например, тот же бог войны, которого Диомед ранил в свое время, он вообще, когда его Диомед ранил, Афина наделила его свойством, чтобы он видел богов, Диомед его ранил, и тот убежал к папе жаловаться. Он прибежал к Зевсу на Олимп и говорит, смотри, смертный меня ранил, помоги. Зевс остался безучастен к его молитвам. Ну, в общем, это другая совершенно история. В общем, выиграла Афина, Аттику отдали. С тех пор Аттика стала называться Афинами, между прочим, благодаря ей. Но самое интересное в этой истории, что вот этот царь Кекроп, это был сын Афины. Ну, он вообще на самом деле
1: как
2: был...
1: Как это так?
2: Ну, так получилось. Там очень запутанная история.
1: Там Санта-Барбара своя.
2: Афина больше воспитывала его. На самом деле это был сын Геи и Гефеста.
1: Да господи!
2: Кузнеца. Но Афина его долгое время воспитывала, потому что, когда Гея увидела, какой он некрасивый, она говорит, ну-ка, ползи отсюда. И все, Афина приняла его в свои объятия и воспитала, как собственного сына. Ну, ты знаешь, Гефест тоже был сыном Геры, и в один прекрасный момент, когда Гера увидела его тоже, это уродливый был человек, это был кузнец, но, правда, он родился со многими уродствами. И Гера, когда увидела его, она вообще сбросила его с Олимпа. Понимаешь? И он потом долгое время скитался. Так что боги в Древней Греции были наделены качествами людей. Но качествами, как правило, не очень хорошими.
1: Не очень хорошими.
2: Всеми плохими качествами. И, но самое интересное в этой истории, что Платон потом писал про это. И это как бы отсылка к тому, что Афины, они потом построили тоже храм Посейдона у себя, как бы приняли проигравшего, и это вот оправдалось коварство Посейдона. И Платон пишет о том, что Афины пошли по пути Атлантиды, из-за того, что они выбрали путь войны, возгордились, стали великими, их Посейдон, собственно, и затопил. И Платон пишет о том, что Афины ждет такая же судьба, если вы не встанете на путь мира.
1: Ага, смотри-ка, какая глубокая истина.
0: Утро начинается здесь.

0: местное время 8 часов утра.
1: Новости. Новости на главном окружном.
2: Доброе утро, в студии Елена Васильева. Нягань отправила в зону СВО очередной гуманитарный груз. Югорские предприниматели получили возможность разобраться в тонкостях выхода на китайский рынок. Сургутский аэропорт сделал важный шаг в модернизации инфраструктуры. Из Нягани в зону проведения специальной военной операции направлен очередной груз поддержки. В состав партии вошли 2 автомобиля, более 500 именных посылок и десятки коробок с необходимыми в полевых условиях стройматериалами. Сбор стал результатом объединения усилий городских организаций, семей военнослужащих и жителей соседнего Октябрьского района. Координацию процесса традиционно взял на себя фонд «Бойцам Югры, защитникам Отечества». Подобные отправки – это не только материальное обеспечение, но и важный элемент моральной поддержки, подтверждающий единство тыла и фронта. Предприниматели Югры смогут узнать, как выйти на рынок Поднебесной. Сегодня в 12:00 пройдет онлайн-встреча с торговым представителем России в Китае Алексеем Дахновским. Участники вебинара узнают, как российскому бизнесу продвигать товары на китайских маркетплейсах, проходить таможенные процедуры и учитывать правовые особенности ведения продаж. Также обсудят развитие российско-китайской торговли и возможности торгпредства для предпринимателей. Участие бесплатное, мероприятие рассчитано на представителей малого и среднего бизнеса. Необходима предварительная регистрация на сайте businessyugry.rf в разделе «Мероприятия». Отмечу, встреча организована Фондом поддержки предпринимательства «Югры. Мой бизнес» в рамках нацпроекта «Международная кооперация и экспорт». Задержек рейсов из-за непогоды в аэропорту Сургута станет меньше. Там установили новую систему навигации, которая помогает пилотам сажать самолеты даже в сильный туман или плотный снегопад. Умная электроника передает на борт точное расстояние до взлетной полосы и сама корректирует курс, когда экипажу не хватает визуальных ориентиров. Оборудование специально рассчитано на суровый северный климат и без проблем выдерживает морозы до минус 50 градусов. Если основной блок вдруг выйдет из строя, моментально подключится резервный. Отмечу, новая система полностью отвечает всем международным стандартам гражданской авиации. И последнее. Югорчан приглашают принять участие в 11-й международной просветительской акции «Большой этнографический диктант». Он пройдет с 3 по 12 ноября. Участие смогут принять как россияне, так и граждане других стран. Проверить свои знания о народах России и традиционных духовно-нравственных ценностях можно будет онлайн и на специальных офлайн-площадках. Участие открыто для всех. Возраст и образование значения не имеют. Итоги подведут 12 декабря, в день Конституции Российской Федерации. Отмечу, акция проводится по инициативе Федерального агентства по делам национальностей, приурочена к году единства народов России. Вы слушали новости на главном окружном. Елена Васильева, служба информации радио Югра.
1: Реклама.
3: Автомол. Щетки стеклоочистителя, каркасные, бескаркасные, гибридные, зимние, всесезонные, более 100 наименований щеток стеклоочистителей. Бесплатная установка. Автомол86.ру.
1: Радио Югра. Главное окружное радио.
4: Утро начинается здесь.
1: Радио Югра.
0: 8:03. 7 сегодня октября. Сегодня среда. Николай Авдонин.
5: Даша Кузнецова.
0: Доброе утро. И вот вы вот, про всяких там богов египетских и древних греческих. Mm-hmm. Говорим, и все, значит, там вот и он вот с этой был, и он вот с этой был, и вот это за ним пошла, и вот это все бросило, значит, ага-ага. А я все думаю, что они вот это вот за ним, и все. Вот, понимаешь, за Зевсом, за этим. Он же вроде бы как будто бы, с одной стороны, не очень хороший человек, ты понимаешь?
5: И не человек вовсе.
0: Ну, ладно. Ну, да. И угу. Я же понимаю, наверное, он мужик-то харизматичный. Ты понимаешь? Ну, бывает же такое, да? Вот он прямо гад-паразит, но харизматичный. Такой, что ты не можешь просто остановиться, тебя тянет к нему, угу, понимаешь? Угу. Более того, женщины, российские женщины, ага, между прочим,
5: не абы какие,
0: говорят о том, что самым привлекательным качеством мужчины как раз-таки харизма и является. Ничего, понимаешь? Себе. Ну, то есть вот мужчина, который там способен, ну, во-первых, создать там ощущение безопасности, mm-hmm, ощущение там доверия, это как бы все классно, понятно. Но если у него нет харизмы, давай.
5: Все, до свидания.
0: До свидания. Mm-hmm. Лесом иди, вон там, вон полем и все остальное. А если же у тебя вот это вот харизма, остроумие, умение влиять на окружающих, ну, потом там чувство юмора, та-та-та, вот это вот все, тогда за тобой толпы побегут, понимаешь? И неважно, какие у тебя черты лица. Внешность отходит вообще на какой-то, вон там, 145-й план. Когда у тебя вот это вот все в мужчине, я имею в виду, в образе мужчины, вот это вот все складывается, да, вот как картиночка эта. Будь уверен, ты женишься удачно, и дети у тебя будут клевые, и семья будет добрая, светлая, красивая.
5: Все благодаря харизме.
0: Все благодаря харизме, абсолютно точно.
5: Это так говорят российские женщины, да?
0: Ну, конечно, конечно, да. Мы сегодня хотим выяснить, вот в связи с появившейся информацией, да. Как вам кажется, это вопрос абсолютно ко всем, и к мужчинам, и к женщинам. Хочется,
5: не имеет значения,
0: на самом деле,
5: конечно.
0: Хочется и мужскую точку зрения выслушать. Вот как кажется мужчинам, что мужчины вас делает харизматичным? Как вам кажется? Умение говорить и держать внимание, уверенность в себе, чувство юмора и легкость. Легкость, в смысле, не весовая, а легкость в общении, в жизни. Умение принимать решения, твердые, клевые, правильные, загадочность и недосказанность. Или же вообще все вместе, вот это, собственно, и есть то самое обаяние, вот это и есть харизма. Плюс 7-950-510-66-66, это номер для ваших сообщений. Дальше, конечно же, нужно принять участие в голосовании, в нашей официальной группе во ВКонтакте, и в канал загляните, и на стене можно посмотреть. За все варианты сегодня можно проголосовать. Женщины, конечно же, должны, естественно, принять участие в разговоре.
5: Как раз сравним, как ханты-мансийские женщины, вообще женщины ханты-мансийского округа, совпадает ли их мнение со всеми остальными россиянками,
0: да. Мне кажется, конечно, что мы так обособленно стоим. И кажется, что...
5: Но у нас здесь похолоднее, да. Поэтому у нас тут другие критерии харизмы.
0: Харизмы, кажется, и обаяние мужского.
5: Харизма и пальто теплое было, по крайней мере.
0: Давайте, и мужчины, и женщины. Хочется сегодня остренько так, да? Сейчас, ну, я со своей стороны расскажу, Коля со своей стороны, естественно, расскажет. Потому что, ну, ты же можешь оценить, что делает тебя, как мужика харизматичного, правильно?
5: Ну, меня или какого-то человека, которого я знаю. Я думаю, что можно еще пример харизматичного.
0: Конечно.
5: Человека, которого вот вы считаете просто эталоном.
0: Итак, плюс 7-950-510-66-66 это номер для ваших сообщений. Вы нам, да, вы нам рассказываете, что делает, по вашему мнению, по вашему личному мнению, мужчину харизматичным.
1: Радио Югра.
4: Утро начинается.

0: Прогноз погоды на главном окружном.
1: 8:10. 7 октября, среда. Сегодня, по данным нейросети Яндекса, в городах вещания радио Югра сегодня облачно, с прояснениями, возможен дождь со снегом. В Ханты-Мансийске днем +5, в Сургуте и Нижневартовске 2 градуса выше 0, в Тюмени +9. В течение дня в Нефтеюганске, Пойковском, Пытьяхе, Линторе, Мегионе, Лангепасе, Покачах, Радужном и Когалыме воздух прогреется до 3 градусов, +5 в Югорске, Советском, Нягане, Белоярском и Березово, в Урае и Междуреченском 8 градусов тепла. К этому часу в Ханты-Мансийске, Сургуте и Нижневартовске +1, в Тюмени 1 градус ниже 0. Это был прогноз погоды на сегодня, 7 октября, среду.
0: Радио Югра.

0: Радио Югра.
1: 8:17. Сегодня утро началось у меня с необычных слов все-таки, правда. Вот иногда бывает же такое, что, ну, вроде ты хорошо знаешь русский язык, ты знаешь какие-то слова, но есть те слова, которые вышли как бы из твоего лексикона, из твоего обихода, и ты ими не пользуешься. И когда ты слышишь их, они тебе уши режут, да? Не то, что когда там ложат звонит. Когда ложат звонит, это хочется в окно выпрыгнуть. А когда такие слова, которые... О, ничего себе, какое слово. Я же говорила сегодня с утра там, да, судачить. Потом у тебя там авины, потом какая-то там зарница или кто там еще. Игорь написал.
2: Зарница.
1: Да, вот она. Игорь написал про харизму. Во-первых, это уверенность в себе и в своих действиях. Это говорит о профессионализме. Во-вторых, некий стержень, жизненные принципы, от которых ты не отходишь. Слово надо уметь держать, пацан сказал, пацан сделал. Ну и пошутить в тему тоже неплохо. Главное, не быть рохлей. Игорь, рохля. Ну, то есть, это то слово, которое я вообще не помню, когда слышала последний раз.
2: Это не так, как со старыми вещами. Их не получится там, когда год лежит в шкафу, и ты потом выкидываешь за ненадобностью. Слова складывай аккуратненько на полочку, они тебе обязательно пригодятся.
1: Обязательно. Так, а что касается наш вопрос сегодня. Что делает мужчину харизматичным, как вам кажется? На этот вопрос мы хотим, чтобы ответили и мужчины, и женщины, потому что это разное абсолютно мнение.
2: Ну,
1: это же действительно, потому что мужчины считают...
2: Ну, каждый, на самом деле, мнение свое. Тут ведь, ну, нельзя говорить о том, что я на 100% знаю, как выглядит харизма.
1: Ну, да.
2: Нет ведь.
1: Ну.
2: Вот я, кстати, с Игорем согласен, что в первую очередь для меня лично, из опыта, я понимаю, что это уверенность. Ну, правда, из-за того, что я тоже частенько там веду какие-то мероприятия. Хорошо, вел какие-то мероприятия, сейчас я этим не занимаюсь. Но вот есть такая штука, как только ты не уверен в себе, что-то какое-то зерно сомнений у тебя есть. Когда ты понимаешь, что где-то ты, возможно, чуть-чуть не готов, все. У тебя все рушится, все идет не по твоему плану. Вся харизма на смарку, как говорится, дома оставил. А как, если ты понимаешь, что все четко, ты уверен в себе, ты
1: красив, невероятно
2: не
1: умен.
2: Переживаешь. Тут, понимаешь, вообще не надо думать о том, красив ты или нет. Ты просто уверен в себе. И неважно, как ты выглядишь в глазах других людей, ты уверен. Ты знаешь, что ты все можешь, ты все преодолеешь, и у тебя нет по этому поводу никаких сомнений. Все по зеленой. Все четко проходит.
1: Получается, все те люди, которые, ну, по моему мнению, как-то странно выглядят. Это же мое мнение,
2: конечно,
1: да?
2: Безусловно.
1: Как-то там странно выглядят, или одежда на них не соответствует там образу, ой, в смысле, возрасту, образу, в конце концов, не знаю, там, мероприятию и все остальное. Но это же мое мнение.
2: Ну, конечно, безусловно.
1: Но я понимаю, что это ничего, никакая не харизма, ничего, это прямо, ну, там, глупость. А вот другой человек, представь, вот она там...
2: Хорошо.
1: Тело далеко от идеала. Так вот, скажем, да, не будем там сейчас... болевые точки.
2: Не идеальное тело.
1: Все, но она при этом надевает леопардовые лосины, короткую майку.
2: Когда лук вот висит, который, да, за печкой в авоське, да, вот это, авоська еще слово.
1: Авоська, хорошее слово. Когда вот это вот все, вот, понимаешь, гусеничка вся красивая, но она же уверена в себе, понимаешь, она такая смотрит на себя в зеркало, и я самая, аутотренинг, я самая обаятельная, привлекательная, мои широкие бедра, бедра потрясающие. Там эти леопардовые лосины мне невероятно идут.
2: Надо, чтобы совпало.
1: Но и она же как бы уверена в себе.
2: Ну, я все понимаю. Я говорю, что с этого начинается. Это зерно. Понятно, что? Надо, чтобы совпало.
1: Но она же уверена в себе.
2: Ну, я все понимаю. Я говорю, что с этого начинается. Это зерно. Понятно, что одной уверенности не хватит.

0: Вот здесь я тоже согласна, да, человек, который может повести за собой толпу, его можно назвать, вполне себе можно назвать харизматичным. Итак, что делает мужчину харизматичным? Мужчины и женщины, которые сейчас находятся в компании с нами, нам очень хочется знать ваше мнение. Умение говорить и держать внимание, уверенность в себе, чувство юмора и легкость, умение принимать решения, загадочность и недосказанность, ну и все вместе. Вот это, собственно, и есть обаяние. Так, такое у нас есть вариант ответа в нашем голосовании. +7 950 510 66 66
1: это номер для сообщений в Макс и группа ВКонтакте Радио Югра.
2: Утро начинается здесь. Югра.
3: Радио Югра. Реклама.
4: По пути до магазина, на работу и в кино мы доедем, сэкономив. С «Автолигой» так легко.
5: Скачай в Play Market или App Store приложение «Автолига». Поездки по пути.
6: Спортивная экипировка и аксессуары от российского бренда ProTeam в Ханты-Мансийске. Зимние и летние коллекции уже в продаже. Ждем вас в самом сердце центра зимних видов спорта имени Филипенко. На первом этаже дома болельщика. Мы работаем для ваших ярких тренировок и стартов.
7: Это мой двор, моя улица. Я знаю каждый уголок. Тут нечему меня удивить. Кроме этого автомобиля, что выехал из-за угла.
8: Будьте внимательнее на дорогах, даже если они находятся у вас во дворе. Твой ход, пешеход. Ролик разработан ГУБДД МВД России в рамках федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
9: Помощь всегда рядом. Просто позвони в 8 800 101 1200 и 8 800 101 1212. Просто позвони в 8 800 101 1200 и 8 800 101 1212. Психологическая служба, телефон доверия. Мы работаем без выходных.
10: На ранних стадиях многие серьезные заболевания могут никак себя не проявлять. Диагностировать их может плановая диспансеризация. Согласно закону, работодатель обязан предоставить для ее прохождения оплачиваемый день. Начните беспокоиться о своем здоровье, прежде чем оно начнет беспокоить вас. Национальные проекты России.
11: Эх, клиентов мало, прибыли никакой. Если так и дальше пойдет, придется бизнес сворачивать.
12: Просто нужна хорошая реклама на радио Югра.
11: Реклама? Лишние расходы.
12: Не расходы, а инвестиции. Тем более сейчас на радио Югра акция. Цены на размещение от 350 рублей.
13: Реклама на радио по жаркой цене. Узнайте подробно по телефону в Ханты-Мансийске 33 02 52.
14: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla. Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33-02-52.
3: Радио

0: Радио Югра.
1: 8:27. Мы сегодня выясняем у всех, кто находится в компании с нами, как вам кажется, что делает мужчину харизматичным. Нам важны ответы как от мужской части населения Югры, так, собственно, и от женской части.
2: Конечно,
1: потому
2: безусловно.
1: Что это полярно разные мнения, и хочется, ну, не битва такая, но просто интересно же, что люди думают по этому
2: поводу.
1: Сравнить,
2: да, что думают конечно. Девушки, что думают мужчины по этому поводу.
1: Игорь пишет: доброе утро, харизматичный делает мужчину доверие и симпатия. Вот здесь мне не совсем понятно. Симпатия, вот в данном контексте, симпатия это что? Вот Игорь пишет, нет, это разные вещи. Симпатия, чувство эмоциональной близости. Ну, симпатия, mm-hmm. в смысле, вот к этому человеку он тебе симпатичен, ну, то есть вот даже несмотря на то, что там он, не знаю, не совсем красив лицом, но он просто тебе симпатичен своими действиями, своими там выражениями, своей работой, в конце концов,
2: да, энергетикой. Мне кажется, это необъяснимо. Это знаешь, вот как есть в компьютерных играх сейчас, есть такое, когда включают ауру власти, например. Ага. И эта аура давит на людей. Ну, вот у нас, допустим, с тобой был Руслан Николаевич Кухаров. Мы с ним, когда разговаривали, вот он когда вошел в помещение, да. И ты понимаешь, что человек, ну, харизматичный,
1: ну,
2: что
1: да,
2: человек
1: абсолютно.
2: Облачен какими-то, ну, властью, так угу, что ли, скажем. Угу. И ты понимаешь, что ему как-то это на энергетическом уровне. Мне кажется, иногда мы не можем объяснить вообще, что такое харизма. Это просто, ну, ощущение.
1: Энергия, в смысле? Ты имеешь в виду та энергия, как бы, которая отходит от человека?
2: Меня, может, сейчас посчитают каким-нибудь там недалеким человеком, но, тем не менее, есть, вот у меня есть ощущение, и я думаю, что у каждого есть такое. Ты встречаешь, например, какого-то человека, ты в себе абсолютно уверен, все, ты начинаешь с ним общаться, и ты понимаешь,
1: что он тебя давит?
2: Что он, ну, не то, что он намеренно это делает.
1: Что... типа у него авторитет, типа у него знания, типа он больше видел.
2: Это не возраст, это не... Просто ты понимаешь, общаешься с человеком, понимаешь, он настолько в себе уверен, у него какая-то аура такая, что ты на его фоне меркнешь. И вот такое бывает. И наоборот
1: вот
2: бывает.
1: Вот это для тебя харизма?
2: Это аура. Это что ли? Да я не знаю, как это объяснить. Опять же, меня многие, может быть, побьют палками за слово аура, за слово энергии какие-то. Но когда вот тебе человек симпатичен, ты чувствуешь, что от него исходит какая-то приятная энергия, что ли. А когда тебе некомфортно с человеком, даже если он рот не открывал, не
1: даже
2: говорил
1: ничего.
2: Даже
1: если он красив, как Аполлон.
2: Да, но тебе некомфортно с человеком рядом. Ты не можешь с ним общаться. Согласна. Тебе хочется, не знаю, отсесть. Да не потому, что от него чем-то пахнет лично.
1: Да, я понимаю.
2: Все в порядке. Но ты не можешь это объяснить, просто какая-то давящая аура. И вот такое бывает. И я, если честно, обращаю на это внимание и в первую очередь по этому критерию выбираю, с кем мне общаться или нет. Если мне некомфортно с человеком, а он ничего не говорил при этом, то я дальше, наверное, не буду продолжать.
1: В следующий раз я ему и руку-то не подам. Что делает мужчину харизматичным? Разбираем сегодня, расскажите.
0: Утро начинается здесь. Радио Югра. Новости. Новости на главном окружном.
3: Доброе утро, в студии Елена Васильева. Нягань отправила в зону СВО очередной гуманитарный груз. Югорские предприниматели получили возможность разобраться в тонкостях выхода на китайский рынок. Сургутский аэропорт сделал важный шаг в модернизации инфраструктуры. Из Нягани в зону проведения специальной военной операции направлен очередной груз поддержки. В состав партии вошли 2 автомобиля, более 500 именных посылок и десятки коробок с необходимыми в полевых условиях стройматериалами. Сбор стал результатом объединения усилий городских организаций, семей военнослужащих и жителей соседнего Октябрьского района. Координацию процесса традиционно взял на себя фонд «Бойцам Югры, защитникам Отечества». Подобные отправки – это не только материальное обеспечение, но и важный элемент моральной поддержки, подтверждающий единство тыла и фронта. Предприниматели Югры смогут узнать, как выйти на рынок Поднебесной. Сегодня в 12:00 пройдет онлайн-встреча с торговым представителем России в Китае Алексеем Дахновским. Участники вебинара узнают, как российскому бизнесу продвигать товары на китайских маркетплейсах, проходить таможенные процедуры и учитывать правовые особенности ведения продаж. Также обсудят развитие российско-китайской торговли и возможности торгпредства для предпринимателей. Участие бесплатное, мероприятие рассчитано на представителей малого и среднего бизнеса. Необходима предварительная регистрация на сайте businessyugry.rf в разделе «Мероприятия». Отмечу, встреча организована Фондом поддержки предпринимательства «Югры. Мой бизнес» в рамках нацпроекта «Международная кооперация и экспорт». Задержек рейсов из-за непогоды в аэропорту Сургута станет меньше. Там установили новую систему навигации, которая помогает пилотам сажать самолеты даже в сильный туман или плотный снегопад. Умная электроника передает на борт точное расстояние до взлетной полосы и сама корректирует курс, когда экипажу не хватает визуальных ориентиров. Оборудование специально рассчитано на суровый северный климат и без проблем выдерживает морозы до минус 50 градусов. Если основной блок вдруг выйдет из строя, моментально подключится резервный. Отмечу, новая система полностью отвечает всем международным стандартам гражданской авиации. И последнее. Югорчан приглашают принять участие в 11-й международной просветительской акции «Большой этнографический диктант». Он пройдет с 3 по 12 ноября. Участие смогут принять как россияне, так и граждане других стран. Проверить свои знания о народах России и традиционных духовно-нравственных ценностях можно будет онлайн и на специальных офлайн-площадках. Участие открыто для всех. Возраст и образование значения не имеют. Итоги подведут 12 декабря, в день Конституции Российской Федерации. Отмечу, акция проводится по инициативе Федерального агентства по делам национальностей, приурочено к году единства народов России. Вы слушали новости на главном окружном. Елена Васильева, служба информации радио Югра.
0: Главное окружное радио.

0: погоды на главном окружном.
1: 8:36. 7 октября, среда. По данным нейросети Яндекса, в городах вещания радио Югра сегодня облачно, с прояснениями, возможен дождь со снегом. В Ханты-Мансийске в течение дня плюс 5, в Сургуте и Нижневартовске 2 градуса тепла, в Тюмени плюс 9. В Нефтеюганске, Пойковском, Пытьяхе, Ленторе, Мегионе, Лангепасе, Покачах, Радужном и Когалыме воздух прогреется до 3 градусов. В Югорске, Советском, Нягань, Белоярском и Березово 5 градусов, выше 0 в течение дня. В Урае и Междуреченском плюс 8. К этому часу в Ханты-Мансийске, Сургуте и Нижневартовске 1 градус выше 0, в Тюмени 1 градус ниже 0. Это был прогноз погоды на сегодня, 7 октября, среду.
0: Радио Югра.
2: Я никому не скажу.

0: Радио Югра.
1: 8 часов 39 минут. Мы сегодня выясняем, что делает мужчину харизматичным. Плюс 7 950 510 66 66. Это номер для ваших сообщений. Вы нам, конечно же, рассказываете разные точки зрения нам сегодня важны, как и мужские, так и женские точки.
2: Конечно, но вообще
1: зрения.
2: Это на самом деле не спор. Это действительно полемика. Тут спорить нет смысла никакого, потому что, ну, о мнениях вообще не спорят.
1: Вот смотри, есть такая информация. Женщины, российские женщины, при выборе партнера в первую очередь обращают внимание на характер. Вот характер и харизма. Вот как тебе кажется, насколько они, ну не знаю, должны совпадать?
2: Идентичны.
1: Или насколько это выливается одно из другого? Или характер у тебя может просто вообще быть пакостнейший, просто наимерзейший просто. Ты можешь быть вообще гад-паразит, но харизма твоя делает все, чтобы эти женщины были рядом с тобой.
2: Но это ведь, на мой взгляд, вот характер — это такое более глубинное что-то, а харизма — это поверхностное. Мне так кажется, опять же, это все зависит от красоты в глазах смотрящего,
1: это так,
2: говорят.
1: Согласна.
2: И когда, например, женщина смотрит на мужчину и видит вот это поверхностное, что он привлекает к себе внимание, что от него исходит какая-то энергия хорошая, ей хочется к нему тянуться, это ведь поверхностное. То есть, когда она копнет глубже, возможно, там и харизмы-то
1: уже
2: никакой нет.
1: Да,
2: это просто, ну, не знаю, розовые очки и все.
1: Нет,
2: такое.
1: Но смотри, понятно, что когда только там начинаются эти отношения, это конфетно-букетный период, и мне кажется, как раз-таки харизма выходит тут на первый план. Тогда ты не замечаешь ни огрехи характера, ни то, что он там, не знаю, чистит зубы один раз в неделю, потому что говорит, что так эмаль стирается, не знаю, там носки не меняет.
2: Не
1: или еще. Ну, то есть, в общем, какие-то такие вещи. Харизма выходит на первый план. И потом, когда ты с каждым днем все больше и больше общаешься с человеком, это харизма, 100% уровень, если взять, она все ниже, ниже, ниже, ниже, потом очечки спали.
2: Ну вот мне кажется, это если мы говорим о каких-то романтических чувствах.
1: Ну, понятно.
2: Харизма же это не всегда
1: не про только романтика.
2: Романтику,
1: я
2: да?
1: просто сейчас говорю про партнера.
2: Да, понятно, что если у человека есть какие-то, ну, виды, что ли, на человека, понятно, что у него будут розовые очки, и он за этой харизмой, ну, так это назовем, не будет замечать того, что характер как-то лишь гаденький у человека.
1: Но, слушай, надо ведь понимать, что в большей степени мужчины и женщины выбирают друг друга для того, чтобы какие-то построить отношения.
2: Продолжить род,
1: ну, то есть, как бы, да. Ну, то есть, ладно, там на работе, там еще. И то, где и мужчины, и женщины подсознательно где-то там думают, вот бы мне такого мужичка. Или там, вот бы мне такую женщину. Ну, это же понятно. И как раз, мне кажется, вот эта харизма творит с нами очень нехорошую штуку. Потому что сначала она, значит, вот он такой весь красивый, понимаешь, заходит только, и все, и все, и все взгляды прикованы к нему. И голос у него потрясающий. И говорит он великолепные вещи. И шутит просто, ну, не знаю, там, чувство юмора. Конечно. А внутри-то он червивая яблоко.
2: У меня есть мнение по этому поводу. Опять же, оно, конечно, не истинно в высшей инстанции. Но мне кажется, что это как термин, что ли, такой. Ложная харизма. Напускная. Что на самом деле человек создал вот этот образ, и его тебе преподносит. Мне кажется, все-таки харизма из поступков, из опыта каким-то образом формируется. Вот если говорить о том, врожденная она или приобретенная, возможно, есть врожденная. Человек родился с набором каких-то качеств. У него тембр голоса определенный, который нравится там не только женщинам, но и вообще всем окружающим. Но если у него этого нет, у него нет хороших поступков за плечами, у него нет какого-то положительного опыта, он, не знаю, там
1: кошечками
2: издевался.
1: Нельзя
2: да,
1: этого
2: предположим,
1: делать.
2: А выдает себя за совершенно другого человека, то мне кажется, вот этот воздушный там мыльный пузырь, он лопнет в итоге, и ты поймешь, что человек скрывался за
1: Но, к сожалению, ты потратишь свое время, свои эмоции, свои силы и все остальное. Надежда пишет, я думаю, что харизма — это совокупность качеств и внутренних, и внешних, как речь, выправка, эмпатия, уверенность в себе и так далее. Мужчина с явной такой харизмой сейчас, пожалуй, меня бы оттолкнул. Все чаще потом это абьюзеры или даже мошенники, авантюристы. Последние две категории непременно обладают харизмой, я согласна абсолютно. А нет ничего хуже, чем мужчина, который знает, что он притягателен. И я бы советовала на вечеринке присматриваться не к этому, который играет на гитаре и собирает вокруг себя толпу, а тот, кто тихонечко жарит шашлык. И вот здесь я согласна абсолютно. С надеждой.
2: Но вот мне тоже кажется, вот как раз это напускная харизма, которую, ну, нужно разглядеть правильно. Человек прячется за этим или на самом деле так? И вот, исходя из этого, я просто анализирую. Я раньше в юности играл на гитаре везде. А теперь я в сторонке жарю шашлык.
1: Молодец!
0: Утро начинается здесь. Радио Югра. Реклама.
3: Спортивная экипировка и аксессуары от российского бренда ProTeam в Ханты-Мансийске. Зимние и летние коллекции уже в продаже. Ждем вас в самом сердце центра зимних видов спорта имени Филипенко. На первом этаже дома болельщика. Мы работаем для ваших ярких тренировок и стартов.
4: В нестабильные времена хочется инвестировать в то, что сделано на десятилетия и будет работать на ваше здоровье. Фабрика «Сухаревские печи» производит печи для бань любых размеров. На современном оборудовании в Сургуте мы создаем печи с душой и профессионализмом, поэтому за качество отвечаем на каждом этапе. «Сухаревские печи» долговечны, презентабельны, компактны, энергоэффективны. Телефон в Сургуте 65 45 25.
5: Мама, папа, вы рулите! За дорогой следите! Не спускайте с нее глаз и не сомневайтесь в нас! В автокресле нам удобно, за окном вид бесподобный! Мы не отвлекаем вас, ведь дорога главная сейчас!
6: Ребята, спасибо, что не отвлекаете родителей за рулем! Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
7: Осуществи мечту! ЭКО-ПАУМС без листа ожидания. Клиника «Мать и дитя» в Сургуте. Звоните 50-00-55. Сургут-мамадети.ру. Лицензия L-041-01-193-86-003-629-41. От 30.04.2020. Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
8: Помощь всегда рядом. Просто позвонив 8 800 101 1200 и 8 800 101 1212. Просто позвонив 8 800 101 1200 и 8 800 101 1212. Психологическая служба, телефон доверия. Мы работаем без выходных.
9: Когда за окном осень, самое время порадовать себя вкусным. В Суши Мастер появились новые сеты. Осенний вайб и цвет осени. Собирай близких, выбирай любимые роллы и наслаждайся моментом. Суши Мастер, все получится.
10: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla. Телефон рекламной службы Радио Югра 33 02 52.

0: Радио Югра.
1: 8:52. Мы выясняем сегодня у всех, кто находится в компании с нами. Но я имею в виду и у мужчин, и у женщин. Как вам кажется?
2: Харизматичный мужчина это какой?
1: Вот да. Что делает мужчину харизматичным? Да, харизматичным? В нашем голосовании сегодня 6 вариантов ответа. Умение говорить и держать внимание, уверенность в себе, чувство юмора и легкость, умение принимать решения, загадочность и недосказанность. Вообще, мне кажется, загадочность и недосказанность...
2: Более женские черты.
1: Да, конечно. Да? Мне кажется, что вот в мужчинах... Ну, просто женщины, когда... Это же опрос был давно.
2: Да, я понимаю.
1: Спрашивали женщины, вот некоторые женщины сказали, что вот если в нем есть какая-то недосказанность, или если в нем есть какая-то загадочность, в кармане лежит, то как бы вот это харизма. Поди разгадай ту загадку, понимаешь?
2: Не, ну это же всем интересно, на самом деле.
1: Ничего, мне не интересно никакие загадки разгадывать.
2: Да, ну почему? Тебе не надо разгадывать загадку. Просто когда человек... Есть обратная сторона. Когда человек как открытая книга, когда ты сразу понимаешь, когда у него все на лице написано.
1: Ну, блин, все с таким эмоции, человеком уже как бы и ты общаться не будешь. Ну, понятно,
2: вот, то есть
1: да.
2: Это получается, что какая-то недосказанность все-таки должна быть. То есть тайна, которую нужно разгадать. Ну что-то такое в нем. Поэтому они за ним все так и ходят. Да, что-то у него там
1: красив,
2: такое.
1: Умен, да. Великолепен, все классно, кошечек спасает, бабушек. Правда, в тюрьме 8 раз сидел, но как бы, ну, это тайна, да? Ну, так получается.
2: Ну, бывает и такое. Почему нет? Бывает
1: хорошо.
2: И такое.
1: Евгения пишет: «Доброе утро, Югра. Харизма — это круто. По-моему, никто не сможет сделать человека харизматичным. Некоторые качества даны от природы, а главное — желание человека. Если мужчина захочет, то будет стараться быть харизматичным». Но, наверное, здесь все-таки больше вопрос не про то, что кто-то делает тебя харизматичным, а в целом, мне кажется, ты сам, вот это качество, которое ты сам в себе, ну что ли, растишь, что ли, вырабатываешь, когда ты понимаешь, что тебе эта харизма необходима. И на работе, и в общении с друзьями, то, не знаю, при знакомстве с какими-то неизвестными тебе людьми. Неважно.
2: Было бы странно знакомиться с известными,
1: да, с известными людьми.
2: Да.
1: Совершенно неважно, как кто ты, вот, как Эльза по жизни. Ну, там, неважно, президент ты или там, дворник, пекарь, слесарь, и все. Вообще никакого значения не имеет. Ты понимаешь?
2: Профессии, где нужна харизма, пекарь, наверное, она не так необходима.
1: Знаешь,
2: он там где-то
1: что?
2: У себя сидит, хлеб печет потихонечку, и в люди-то не выходит.
1: Попробуй.
2: А если ты, предположим, ну, ведущий на сцене, как вот Игорь, или ты...
1: Ведущий на радио,
2: менеджер,
1: например,
2: какой-нибудь, или ты в магазине товары интересные предлагаешь.
1: А ты что, хочешь сказать, что пекарю, который, у которого там, не знаю, своя какая-нибудь крафтовая пекарня, я не побоюсь этого слова.
2: Но ты имеешь в виду, когда он сам продвижением продукта своего занимается, конечно.
1: Не просто, что
2: он
1: там
2: упечистый. Но это начальник, ну, пекарь-директор, что-то такое.
1: И тем не менее, понимаешь? А если он, например, представь, он пекарь, но он всю свою харизму вкладывает вот эти булочки хлеба,
2: булочки
1: в эти батоны. Понимаешь,
2: я
1: да,
2: даже
1: булочки.
2: Вижу этот рекламный слоган. Да?
1: Ты представляешь, очередь
2: булочки
1: будет...
2: Булочки с изюмом и с харизмой.
1: Ты понимаешь, сколько народу захочет купить эти булочки с харизмой? Ты понимаешь, это же креативность мышления.
2: Это продажник такой опытный, интересный, креативный.
1: Евгений пишет: харизматичным мужчину делает только женщина. Ну, значит, у Евгения свой опыт, да, получается, по этому поводу. Ну, то есть...
2: Ну, это как, типа, есть же такое, что за каждым там успешным мужчиной стоит
1: мудрая женщина,
2: которая его довела до чего-то, до определенного там уровня. Но вот по поводу того, что ты говоришь, или кто писал там, Евгения, что нельзя воспитать харизму в человеке, да? Мне кажется, все-таки сейчас всяких коучей полным-полно.
1: Коучей? Какое слово плохое?
2: Учителей,
1: тренеров?
2: Да нет, не могу я их назвать ни учителями, ни тренерами, потому что, ну какой он учитель? Ну какой он тренер?
1: Он учит тебя.
2: Это шарлатан, который...
1: Ну подожди, а коуч как будто бы
2: вот
1: не шарлатан.
2: Я про коуча и говорю. Вот для меня коуч-шарлатан.
1: А, ну ладно, тогда оставь.
2: Потому что такое модное слово, которое сразу привлекает, которое говорит о том, что человек будет продавать тебе сейчас какие-то курсы и научит тебя быть харизматичным. Харизма одного человека не
1: равна к тебе, да,
2: харизме
1: я понимаю.
2: Другого. То есть мне кажется, тут действительно, вот я согласен с предыдущим оратором, что нужно самому в себе это воспитать. И это не только качество, которое ты воспитываешь. А это вообще, ну, формирование личности, формирование характера. Хотя говорят психологи, да, что там до 3 или до 5 лет формируется характер.
1: Потом
2: с этим ничего не сделаешь. Ну, неправда. Ну неправда. Человек
1: меняется. Жизненный опыт, конечно, он в каждый карман тебе кладется. С каждым днем все больше и больше этот груз, понятно.
2: Умение, опять же, анализировать то, что ты в течение жизни там приобрел, и что-то ненужное отсекать, а нужное привлекать к себе.
1: Сергей пишет: «Доброе утро, харизма — это тихий, но сильный свет, что манит, греет, даруя ответ, а она не кричит, не стремится блистать, а просто умеет сердца зажигать». Браво!
3: Утро начинается здесь. Йога!

0: местное время 9 часов утра.
1: Новости. Новости на главном окружном.
2: Доброе утро в студии, Елена Васильева. Сегодня Владимир Путин принимает поздравления. Югра отмечает Всероссийский день беременных. Сургутский аэропорт сделал важный шаг в модернизации инфраструктуры. Сегодня свой день рождения празднует президент России Владимир Путин. Как отметил в своих соцсетях Руслан Кухарук, Югра, как и вся страна, продолжает двигаться по заданному им вектору, укрепляя свои позиции в топливно-энергетическом комплексе и наращивая темпы социального развития. Стабильность, суверенитет и забота о людях – те принципы, которые объединяют регионы вокруг национального лидера. От лица всех жителей Ханты-Мансийского автономного округа глава региона Руслан Кухарук выразил признательность за стратегическое видение развития государства, пожелал президенту крепкого здоровья и новых успехов в его ответственной деятельности. Сегодня Югра присоединится ко всероссийской акции «День беременных». Свои двери откроют все медицинские учреждения округа. Будущих мам ждут праздничные фотозоны, лекции, занятия йогой и консультации профильных специалистов. Поддержка материнства и проверка здоровья жителей ведется в рамках нацпроекта «Семья». Сегодня профильную помощь женщинам оказывают в 26 консультациях и 3 перинатальных центрах Югры. Особое внимание медики уделяют будущим мамам-студенткам. Для них в округе работает специальный проект «Сервис». Сервисные роды. За каждой девушкой закрепляют доверенного врача, а график обследований подстраивают под учебное расписание. Сейчас в Югре готовятся стать мамами более 160 студенток колледжей и вузов. В больницах им предоставляют индивидуальные родильные залы, а после выписки еще 2 месяца помогают справиться с нагрузками при поддержке психологов. Задержек рейсов из-за непогоды в аэропорту Сургута станет меньше. Там установили новую систему навигации, которая помогает пилотам сажать самолеты даже в сильный туман или плотный снегопад. Умная электроника передает на борт точное расстояние до взлетной полосы и сама корректирует курс, когда экипажу не хватает визуальных ориентиров. Оборудование специально рассчитано на суровый северный климат и без проблем выдерживает морозы до минус 50 градусов. Если основной блок вдруг выйдет из строя, моментально подключится резервный. Отмечу, новая система полностью отвечает всем международным стандартам гражданской авиации. И последнее. Югорчан приглашают принять участие в 11-й международной просветительской акции «Большой этнографический диктант». Он пройдет с 3 по 12 ноября. Участие смогут принять как россияне, так и граждане других стран.

0: Проверить свои знания о народах России и традиционных духовно-нравственных ценностях можно будет онлайн и на специальных офлайн-площадках. Участие открыто для всех. Возраст и образование значения не имеют. Итоги подведут 12 декабря, в День Конституции Российской Федерации. Отмечу, акция проводится по инициативе Федерального агентства по делам национальности и приурочена к Году единства народов России. Вы слушали новости на главном окружном. Елена Васильева, служба информации Радио Югра.
1: Реклама. Автомол. Ароматизаторы воздуха, аптечки, аварийные знаки, огнетушители, держатели телефонов, зарядные устройства, компрессоры, щетки для сухой и влажной уборки, искусственная замша и микрофибра, рамки номерного знака, буксировочные тросы, стяжки груза, тонировочная пленка, автомобильные холодильники. Автомол. Тысячи аксессуаров для авто. Автомол86.ру.
2: Радио Югра. Окружное радио.
3: Утро начинается здесь.
2: Радио Югра.
4: 9 часов 4 минуты, 7 октября. Сегодня среда. Николай Авдонин.
5: Даша Кузнецова.
4: Доброе утро. И сегодня мы выясняем у всех, кто находится в компании с нами, как вам кажется, что делает мужчину харизматичным. Мнение мужчин по этому поводу тоже очень важно услышать. Но мне вот во всяком случае, потому что интересно, правда, когда женщина говорит, он такой харизматичный, ну там, да, не красавчик, да, у него там какая-то может быть работа, ну, по таким же критериям женщинам выбирают, там, да, по уровню там зарплаты,
5: ну,
4: там,
5: не знаю, потому как он человек, там, по обеспечению, да, как, может, он там тебя и все остальное. Насколько он уверен в себе, может ли он тебя защитить?
4: Да, и там,
5: прочее,
4: насколько он красив, потому что она же сразу там где-то, ага, симпатичный, какие дети. Она уже подумала, какие будут дети, как на него подружки отреагируют, что мама скажет, ну, вот это вот такое. И потом, знаешь, он может же быть, я же говорю, он же может быть не симпатичным совсем, ну, в понятии этой женщины, или там, скажем, в понятии большинства.
5: Но другими какими-то чертами своего характера привлекает.
4: Я уже миллион раз говорила об этом. Потрясающий, как по мне, потрясающий по уровню харизматичности актер Хавьер Бардем. Он же вот, ну, не симпатичный, мягко скажем. Он же вот прям топором рубленый. Но вот ты на него смотришь, я на него смотрю, и я понимаю, что он невероятно притягательный. Невероятно просто. То есть я понимаю, что он и, наверное, уверен в себе. Я его знать не знаю. Ну, в смысле, я его только в киношках видела.
5: Вот здесь, мне кажется, как раз ключевое, что ты не знаешь этого человека.
4: Конечно,
5: ты,
4: конечно.
5: Ты же девочка. Ты построила себе в голове
4: образ.
5: Ты убила,
4: конечно.
5: Этого,
4: я не хочу. Я не хочу от него детей.
5: Человека.
4: Не хочу.
5: Я понимаю, но тем не менее, вот это же не полный образ. То есть ты видишь только шину,
4: киношную
5: картинку.
4: Конечно.
5: А вот если, например, ты идешь по улице с Хавьером
4: Бардемом.
5: Бардемом. Идешь такой, и хулиганы на вас напали.
4: И Хавьер Бардем
5: и
4: даст
5: его,
4: им по башке.
5: Да, это тебе кажется. Ты сейчас рисуешь картинку.
4: Да, конечно.
5: Ему 900 лет уже, наверное,
4: ты
5: Хавьеру
4: говоришь,
5: Бардем.
4: Ты такое?
5: И представляешь, вот идешь, и хулиганы ханты-мансийские какие-нибудь.
4: У нас ханты-мансийских хулиганов нет.
5: И вся его харизма по асфальту разлетелась. И понимаешь, вот мне кажется, вот в таких случаях человека нужно проверять в какой-нибудь стрессовой ситуации. Если ты думаешь, что вот все так вот...
4: хулиганов?
5: Да. И вот почему бы и нет. Вот проверить мужичка. Девчонка такая думает. Вот какой у меня молодец. Во всем идеальный.
4: А ну-ка.
5: Ребята,
4: ну-ка,
5: помогите.
4: Давайте, пацаны, выбейте ему все зубы. Да?
5: Ну не то, что, ну, блин. Припугните просто. Будем идти вместе. Причем это надо делать, когда девушка рядом.
4: Ну, конечно, конечно.
5: Мужчина в этот момент не может ударить в грязь лицом. Если он скажет, да вот у нее деньги забирайте, а я пошел. У меня ничего нет. И все.
4: Это знаешь, когда истории, когда видишь в интернете, знаешь, есть такие пранки, они очень жестокие, как по мне, очень жестокие. Но смотреть на это сначала не очень, а потом ты начинаешь дико смеяться, потому что ты понимаешь, насколько это он такой, знаешь, качок. Он весь такой, майка там на нем, там штаны какие-то, вот эта попка маленькая, плечи широкие. Ну, короче, вот это вот весь образ, да? И вот
5: все,
4: они идут. И вот они идут. Он и она. Он что там ей там рассказывает. Она что-то рассказывает. И тут из-за угла какой-то или клоун выбегает. Ну, страшный какой-то, Пеннивайз, или кто там.
5: Клоун.
4: Или какой-то маньяк с пилой там, или еще что-то. И он что делает? Он что?
5: Убегает.
4: Он ее ставит вперед, а
5: вот
4: сам убегает,
5: вот.
4: Понимаешь? И девушка, а? И
5: все.
4: И нет этой горы мышц, понимаешь? А он ведь, вот он весь красавчик со всех сторон.
5: Вот, кстати, по поводу чувства юмора. Ты начала про пранк, мне кажется, чувство юмора здесь тоже очень важная такая грань, когда человек умеет хорошо шутить, умеет смеяться, но умеет смеяться вместе со всеми, а не над кем-то.
4: Да, конечно, конечно.
5: Это тоже очень важно. Чувство юмора может быть филигранным. филигранная, да, просто великолепная у человека, но тем не менее она направлена, оно направлено на то, чтобы высмеять кого-то другого.
4: Нет, это плохое чувство юмора, совсем плохое. Это такое ниже плинтуса, знаешь, когда ты понимаешь, что ты там, не дай бог, над чьими-то недостатками там или еще что-то, и тебе одному смешно.
5: Ну, когда человек находит до кого-то, с помощью кого он может возвыситься над другими.
4: О, это нет, это плохое чувство юмора. Алла пишет: доброе утро, витамина к нам присылает, лимон, апельсин, что-то там еще что-то. Очень вкусно, спасибо. Мужчина может быть харизматичным, если уверен в себе. Я проголосовала за все пункты в целом, но одна только харизма не поможет построить семью, поэтому мужчину видно по поступкам и действиям. Ну, здесь, конечно, согласна, да, абсолютно. Но, опять же, не все харизматичные мужчины хотят строить семью. Они же, ну, как бы, ну, это харизма, он может же, знаешь, наслаждаться своей харизмой до такой степени.
5: Самолюбование,
4: ну, конечно, да, конечно,
5: но
4: да.
5: Вот, мне кажется, что все-таки вот это, ну, опять же, про то, что я говорил, мне кажется, все-таки лже-харизма. Мне хочется идеального мира. Мне хочется так считать, что харизматичный мужчина в идеале это правильный человек, у которого четкие принципы, который понимает, что нельзя там, как мы кошечку говорили, уже обижать. Кошечек обижать, а девушек оскорблять, не знаю.
4: Вперед
5: что какой-то
4: ставить нельзя,
5: да, конфликт можно решить словами, можно там, не знаю, даже пойти на, ну, на отступную, если какой-то конфликт, даже пойти на компромиссы самому, как бы отступить. И я думаю, что когда человек продумывает свой каждый шаг, делает все правильно.
4: Я сейчас подумала, вот это все, что ты говоришь, и не пьет. Идеально!
2: Радио Югра.
3: Утро на

0: Прогноз погоды на главном окружном.
1: 9 часов 12 минут. 7 октября, среда. По данным нейросети Яндекса, в городах вещания радио Югра сегодня облачно, с прояснениями, возможен дождь со снегом. В Ханты-Мансийске днем плюс 5, в Сургуте, Нижневартовске плюс 2, в Тюмени 9 градусов тепла. В течение дня в Нефтеюганске, Пойковском, Пытьяхе, Линторе, Мегионе, Лангепасе, Покачах, Радужном и Когалыме 3 градуса тепла, плюс 5 в Югорске, Советском, Нягане, Белоярском и Березово, в Урае и Междуреченском воздух прогреется до 8 градусов. К этому часу в Ханты-Мансийске и Нижневартовске плюс 2, в Сургуте и Тюмени 0 градусов. Это был прогноз погоды на сегодня, 7 октября, среду.
0: Радио Югра.

0: Радио Югра.
1: 9 часов 17 минут. Про харизму мужскую говорим сегодня. Выясняем, как вам кажется, что делает мужчину харизматичным. Елена пишет: доброе утро всем. Как по мне, харизматичный мужчина — это уверенный мужчина, который создает ощущение, будто ты знаешь его 100 лет. Это тот, с кем легко общаться, хочется слушать, кто заражает тебя своими идеями, и не обязательно это самый яркий, самый громкий в компании. Конечно, чувство юмора играет на одно из ключевых моментов, но и понятно, что с интеллектом, чтобы все в порядке было. На это, собственно, я и клюнула, когда познакомилась со своим нынешним мужем. Ах, Елена, прорекламировала муж своего.
2: Я думаю, муж не нуждается в рекламе.
1: Конечно, и муж делать. Елены не нуждается,
2: вообще,
1: совершенно
2: на
1: точно.
2: На самом деле, мне кажется, чувство юмора без интеллекта невозможно.
1: Согласна, абсолютно.
2: Это мое мнение.
1: Слушай, но есть люди, которые думают, что они классно шутят. Они же прямо вот... Это те люди, которые такие: сам пошутил, сам посмеялся. Угу. А все остальные, ну...
2: И громче всех обычно стоит смеяться.
1: Да. А ты как бы, ну, вынужден тоже что-то там... Как будто бы маленько. А вдруг это человек, который там старше тебя по возрасту или там по званию.
2: По статусу,
1: да.
2: И ты вынужден смеяться, да, ты про это?
1: Ну, конечно, да. Ну, вдруг это начальник твой там или еще что-то.
2: Нет, я не смеюсь, когда не смешно. Ну, как бы для того... Это же естественное, ну как, естественное состояние человека. Когда он смеется, человек смеется только когда смешно. А как-то смеяться из уважения... Это ведь ты человеку придаешь уверенность в том, что он,
1: конечно,
2: хорошие
1: что он шутит,
2: шутки
1: классно,
2: говорит. Да.
1: Да.
2: И мне кажется, это такая скользкая дорожка. Ты виновата в том, что он потом думает, что он феерично шутит. Но это такое. Это как с внешностью. Мне кажется, тоже такая штука есть. Вот помнишь, мы когда опять же с тобой были в Грозном, там был парень харизматичный, который пел песни. Один из певцов. И он
1: на Диму Билана похож.
2: Он правда харизматичен, у него там внешность классная, он поет великолепно.
1: Зубы красивые.
2: Все. Но это какое-то, вот знаешь, была даже неловкость.
1: Так
2: когда
1: это
2: он
1: напускное,
2: начинает, что,
1: конечно.
2: Да,
1: это же играет роль.
2: Говорить, и ты понимаешь, что он создает этот образ, что,
1: конечно,
2: это на самом деле не такой,
1: конечно,
2: человек.
1: Конечно, но это
2: тоже
1: роль.
2: Отталкивает.
1: Ну слушай, это роль его, потому что он же человек сцены, понимаешь?
2: Да.
1: Ему надо держать эту марку, потому что если он покажет себя во всей красе, как он дома в трениках, в рваных носках и там, не знаю, барана гладит, или там что. Ну, правда. Нет, все привыкли к тому, что он...
2: А ты думаешь, что харизматичные люди никогда не бывают в трениках, да? Вот это вот.
1: Подожди.
2: Или он даже в трениках выглядит харизматично.
1: Все, нет, я не это хотел сказать. Я имею в виду, он играет... Раз уж мы про... Я забыла, как его зовут. Раз уж мы говорим про этого человека, вот он весь в белом костюме. Он звезда, понимаешь? Он же бриллиант, на который пришли. Он же продает себя.
2: Ну да.
1: И он продал-то себя прямо за миллион долларов,
2: да,
1: понимаешь,
2: сделал,
1: он прекрасно все сделал. И смотреть на него было, и слушать было его нормально, просто не перебарщивай. Мы поняли, что ты клевый. В нашем голосовании есть вариант на вопрос, вариант ответа на вопрос, что делать мужчину харизматичным, есть вариант загадочности, недосказанности. Елена пишет: а загадочный мужчина — это маньячело какой-то. Не надо мне вот это здесь, да?
2: Ну да, если у человека есть какая-то, а в глазах обычно, да, что-нибудь так, он улыбается необычно, смотрит на тебя. Еще бывает, знаешь, ты такой поворачиваешь, а человек смотрел на тебя в этот момент.
1: Да.
2: День занят.
1: Да, и ты
2: думаешь,
1: понимаешь. Тыган.
2: Что такое? Что происходит?
1: Игорь пишет: кстати, сегодня день рождения нашего президента. Вот хороший пример харизматичного мужчины. Игорь, если бы я была уверена в том, что Игорь встречался с ним лично, я бы поняла, что, ну, как бы, ничего себе. Когда к нам приходил Руслан Николаевич Кухарук сюда, я лично у него спросила,
2: видел
1: какой...
2: Видел ли он президента?
1: Да, ну да, он, конечно, видел президента. И, конечно же, общался с ним. И что первое сказал Руслан Николаевич? Это человек вот прямо заходит,
2: очень харизматичный,
1: и все.
2: Да. Аура,
1: вот,
2: говорит,
1: харизма.
2: Какая-то энергия исходит от него, да, действительно.
1: Вот, еще раз поздравляем, собственно, Владимира Владимировича Путина с днем рождения. Он сегодня отмечает свой день рождения. Мы присоединяемся ко всем поздравлениям, конечно же. И я бы, вот мне кажется, если бы я увидела когда-нибудь вживую этого человека, да, мне кажется, я бы с ума сошла от его харизмы. Но в смысле, не в том смысле, что я прям с ума сошла и все.
2: И убежала, да?
1: Нет, на смысле, меня бы переполнили эмоции. Ну, во-первых, это статус, естественно. Ну, да. А во-вторых, это я уверена абсолютно.

0: Реклама. Хочешь быть уверенным в своем будущем? Возьми под контроль свое здоровье. Сведи риск к нулю. Пройди тест на ВИЧ. Консультации в Ханты-Мансийске. 330909.
1: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение на новейшим технологиям, повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
2: Телефон рекламной службы Радио Югра 33 02 52.

0: dance with me one more time. Утро начинается здесь.
1: Радио Югра.
2: 9:26. Мы сегодня про харизматичных мужчин. Все классно. Харизматичный мужчина, конечно, привлекает женщин. Это абсолютно точно. Но он даже, наверное, сам того не замечая. Но если он, это не напускная, не показная харизма, да, если он там не стоит перед зеркалом и, значит, там не примеряет на себя разные роли и голосом играет, и все. Ну, просто вот он...
3: Не пользуется вот этим,
2: родился,
3: да,
2: таким, да.
3: Целей.
2: И... Харизма это действительно привлекает, и тут просто интереснейшая статистика. Спрашивали у женщин в начале этого года, 2026 года, в начале года спросили у женщин, готовы ли вы сами сделать предложение руки и сердца вашему избраннику. Ну, то есть вот их, они идут...
3: Он тянет.
2: Да, они вот такие идут парой, да, и вот вы там в отношениях, ну, в смысле, зарегистрированные отношения? Ну, нет, а что? Ну, там всякие разные причины. И когда поняли, что большое количество людей не зарегистрированы отношения, спросили только у женщин. Готовы ли они сами сделать предложение руки и сердца? 70% женщин сказали, что готовы сами сделать предложение руки и сердца партнеру, если в течение желаемого женщиной времени они...

0: этого предложения не получат. Я просто подумала, что движет этими женщинами? Ну вот что движет этими женщинами? Зачем? Ну подожди, ну зачем, если он такой нерешительный? Если он такой нерешительный.
1: Мы с тобой до этого уже говорили, что она себе уже картину нарисовала. У нее уже есть цель, она уже все придумала. И единственное, что ее останавливает, это вот это вот признание его, что он когда сделает предложение. Но мне кажется, 70% девчонок готовы это сделать, но из них процентов 70 не сделает этого предложения. Потому что, ну, все-таки, мне кажется, должно исходить.
0: Конечно, от мужчины, конечно.
1: Понятно, мы, наша задача мужчин распознать, что мы те самые, да, что мы, если скажем сейчас, выходи за меня, она не скажет, ой, да
0: ты
1: нет,
0: что?
1: Да ты что?
0: Посмотри
1: как
0: на
1: ты
0: себя.
1: Мог такое подумать?
0: Ты что, ты же не
1: вообще
0: харизматичный.
1: Да, вот как Кикроп практически, тот, про которого я тебе рассказывал. Но вот, мне кажется, не сделают они. Это такое,
0: а, ну, то есть теперь
1: да, готовы? я готова, но он должен первый это сделать.
0: Ага, мы же девочки, да,
1: хотя нас в наше
0: так мама
1: время,
0: научила.
1: Мне кажется, сейчас
0: ну,
1: уже
0: в общем,
1: размылись эти границы.
0: Смотри, 70% готовы это сделать и говорят о том, что дают партнеру своему всего лишь год для того, чтобы партнер решился на это предложение. И если он этого не делает, то начинаются уже ссоры, скандалы, она там его всячески подталкивает и все остальное.
1: Конечно.
0: Психологи же говорят, что предложение руки и сердца чаще всего, точнее, лучше всего делать в течение 3 лет. Когда ты понимаешь, что за год у тебя там все розовые очки свалились, уже все, возможно, вы уже даже пожили на одной территории, где-то даже сделали ремонт, пусть банально это звучит, то есть какие-то...
1: Бытовуха уже была.
0: Вы уже попробовали это бытовуху, то в этом случае и семья будет крепче, и каких-то таких вот необдуманных ссор, которые там, скажем, как какого цвета обои, там, или неправильно клеишь, посмотри, что косорукий, не будет таких ссор, так говорят психологи.
1: Ну, вообще, интересная штука, но мне кажется, сейчас, чем дольше тянешь, потому что, ну, опять, темп жизни же увеличился, чем дольше тянешь, тем меньше у тебя шансов. Опять же, все государственные программы у нас сейчас. Чем раньше ты выйдешь замуж и начнешь рожать детей, тем больше тебе будет плюшек от государства.
0: Игорь,
1: классно.
0: Пишет, кстати, на одном из телеканалов есть шоу, где женщины делают предложение мужикам, и это кринжово, честно говоря.
1: Мне тоже так кажется.
0: То есть, если бы девочка, с которой ты встречался там, ну ты что-то не решаешься, ну что-то тебя вот смущает, ну вот ты его вот такие год встречаетесь, и вот ты вроде бы уже да-да, и она понимает, что ты что-то вот это вот, тебе не толкай, и подходит к тебе и говорит, Колька, давай, пожалуйста, женись на мне.
1: Уже.
0: Вот нет, не определись, женись на мне. Вот она тебе прям делает, прям кольцо, прямо вот она тебе, пошли знакомить с родителями, там вот это все. Вот что ты скажешь по этому
1: знаешь,
0: поводу?
1: Мое мнение по этому поводу, что если мужчина не делает предложение женщине, то он его не сделает никогда. И, скорее всего, не согласится на ее предложение.
2: Утро начинается здесь. Радио Югра. Новости. Новости на главном окружном.
3: Доброе утро, в студии Елена Васильева. Сегодня Владимир Путин принимает поздравления. Югра отмечает Всероссийский день беременных. Сургутский аэропорт сделал важный шаг в модернизации инфраструктуры. Сегодня свой день рождения празднует президент России Владимир Путин. Как отметил в своих соцсетях Руслан Кухарук, Югра, как и вся страна, продолжает двигаться по заданному им вектору, укрепляя свои позиции в топливно-энергетическом комплексе и наращивая темпы социального развития. Стабильность, суверенитет и забота о людях – те принципы, которые объединяют регионы вокруг национального лидера. От лица всех жителей Ханты-Мансийского автономного округа глава региона Руслан Кухарук выразил признательность за стратегическое видение развития государства, пожелал президенту крепкого здоровья и новых успехов в его ответственной деятельности. Сегодня Югра присоединится ко всероссийской акции «День беременных». Свои двери откроют все медицинские учреждения округа. Будущих мам ждут праздничные фотозоны, лекции, занятия йогой и консультации профильных специалистов. Поддержка материнства и проверка здоровья жителей ведется в рамках нацпроекта «Семья». Сегодня профильную помощь женщинам оказывают в 26 консультациях и 3 перинатальных центрах Югры. Особое внимание медики уделяют будущим мамам-студенткам. Для них в округе работает специальный проект «Сервис». Весные роды. За каждой девушкой закрепляют доверенного врача, а график обследований подстраивают под учебное расписание. Сейчас в Югре готовятся стать мамами более 160 студенток колледжей и вузов. В больницах им предоставляют индивидуальные родильные залы, а после выписки еще 2 месяца помогают справиться с нагрузками при поддержке психологов. Задержек рейсов из-за непогоды в аэропорту Сургута станет меньше. Там установили новую систему навигации, которая помогает пилотам сажать самолеты даже в сильный туман или плотный снегопад. Умная электроника передает на борт точное расстояние до взлетной полосы и сама корректирует курс, когда экипажу не хватает визуальных ориентиров. Оборудование специально рассчитано на суровый северный климат и без проблем выдерживает морозы до минус 50 градусов. Если основной блок вдруг выйдет из строя, моментально подключится резервный. Отмечу, новая система полностью отвечает всем международным стандартам гражданской авиации. И последнее. Югорчан приглашают принять участие в 11-й международной просветительской акции «Большой этнографический диктант». Он пройдет с 3 по 12 ноября. Участие смогут принять как россияне, так и граждане других стран. Проверить свои знания о народах России и традиционных духовно-нравственных ценностях можно будет онлайн и на специальных офлайн-площадках. Участие открыто для всех. Возраст и образование значения не имеют. Итоги подведут 12 декабря, в день Конституции Российской Федерации. Отмечу, акция проводится по инициативе Федерального агентства по делам национальности и приурочена к году единства народов России. Вы слушали новости на главном окружном. Елена Васильева, служба информации радио Югра.
2: Главное окружное радио.

0: погоды на главном окружном.
1: 9:35. 7 октября, среда. По данным нейросети Яндекса, в городах вещания радио Югра сегодня облачно, с прояснениями, возможен дождь со снегом. В Ханты-Мансийске днем +5, в Сургуте и Нижневартовске 2 градуса выше 0, в Тюмени +9. В Нефтеюганске, Пойковском, Пытьяхе, Ленторе, Мегионе, Лангепасе, Покачах, Радужном и Когалыме в течение дня 3 градуса выше 0, +5 в Югорске, Советском, Нягане, Белоярском и Березово, в Урае и Междуреченском 8 градусов тепла в течение дня. К этому часу в Ханты-Мансийске и Нижневартовске +2, в Сургуте и Тюмени 0 градусов. Это был прогноз погоды на сегодня, 7 октября, среду.
0: Радио Югра.

0: Радио Югра.
1: 9:40. Все утро мы сегодня про харизматичных мужчин, что их делает харизматичными. И мужчины, и женщины, конечно, отвечают на этот вопрос. Но мы очень много сегодня обсуждали, там, да, и внешность играет, и говорить он там должен, и там что-то улыбаться, и все, и уверены в себе, все классно.
2: И еще харизматичные люди, как мы выяснили, напоминают мошенникам некоторых женщин.
1: Да, конечно, потому что он же пользуется этим, конечно. И тут, опять же, у девчонок спросили, а на что вы готовы ради своих харизматичных партнеров? Ну, то есть, у тебя харизматичный партнер? О, да, у меня харизматичный. А на что ты готова ради того, чтобы продолжать там отношения с этим харизматичным твоим партнером? 42% женщин сказали, что готовы финансово поддержать своего харизматичного партнера в момент, когда у него, ну, вдруг нечаянно случились какие-то финансы, да. Случились какие-то проблемы с финансами. Каждая пятая готова даже взять все расходы семейные на себя, если отношения, ну, собственно, серьезные, если это да.
2: Это
1: 12% сказали, что могут это сделать, но только временно, потому что они все вот это, которое временно, они будут пилить чайной ложечкой мозг, выедать, вот, и ничего
2: так
1: не работаешь.
2: Так и потом еще после этого будет, а помнишь?
1: Да, я вообще
2: 7
1: вот
2: лет
1: это...
2: назад я тебя 3 дня поддерживала. Вот да. Это вот начнется по-любому.
1: 16% признались в том, что когда у мужчины случились какие-то финансовые проблемы, они выплачивали даже все кредиты и все долги. Ну, просто потому, что они боялись потерять этого партнера. Но здесь тоже такая интересная история. Выяснилось, что почти каждая вторая россиянка зарабатывает вдвое больше своего партнера. Ну, тут как бы тогда понятно. Тогда понятно.
2: Не, ну, вообще, на самом деле, мне кажется, тут все зависит от того, на каких этапах отношения находятся. Если, например, это уже семья, которая сформировалась, у них общий бюджет, и да, действительно, там просел где-то супруг, ну, не знаю.
1: Просел, что ты приседаешь?
2: Проблемы случились с работой, еще с чем-то там, ну, сократили на работе. Ну, действительно, бывает такое, и вот это финансовое положение, оно общее.
1: Ну, да.
2: Понятно, что он вроде как содержал до этого семью. Но теперь ее задача в копилку, если они уже живут, что это семья, а если это конфетно-букетный период, и тебе в один прекрасный момент мужик говорит, ну, что-то у меня тут проблемки.
1: Все, вот, ты Альфонс.
2: Это ведь все уже, никакая харизма в этом случае не поможет. И я думаю, даже те женщины, которые говорят, я готова, скорее всего, в один прекрасный момент скажут, а что это я вообще...
1: Одна лямочку-то эту тяну, в конце концов.
2: С головой у меня не в порядке, что ли, что, почему я такое вообще решила?
1: И в конце концов, не такой уж ты харизматичный, я тебе так скажу.
0: Утро начинается здесь. Радио Югра. Радио Югра. Реклама.
3: Затраты большие долой. И на работу, и домой. С попутчиком расходы раздели. Автолига. Тебе по пути.
4: Скачай в Play Market или App Store приложение Автолига. Поездки по пути.
5: Осуществи мечту. ЭкоПАУМС без листа ожидания. Клиника «Мать и дитя» в Сургуте. Звоните 50-00-55. Сургут-мамадети.ру. Лицензия L-041-01-193-86-003-629-41. От 30.04.2020. Имеется противоположность.

0: противопоказания. Необходима консультация врача.
1: Мам, а я принцесса?
2: Конечно.
1: Платье и корона у меня есть. А где же мой трон?
2: В машине, солнышко. У тебя самый красивый трон. Автокресло. К тому же оно волшебное и защищает тебя от всех опасностей.
1: Точно. В автокресле я как принцесса на троне.
3: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
4: Важная информация о противодействии мошенничеству. С 1 сентября 2025 года в России действует период охлаждения при оформлении кредитов. Это пауза между одобрением и выдачей денег. Если сумма кредита превышает 200 тысяч рублей, деньги поступят на ваш счет только через 48 часов. В течение этого периода вы можете отказаться от кредита. Важно помнить, когда мошенники связываются с потенциальной жертвой, они заставляют ее нервничать и просят оформить кредит быстрее. Период охлаждения дает вам время посоветоваться с банком, друзьями или родственниками, трезво оценить ситуацию и все риски. Будьте бдительны и поделитесь этой информацией с близкими.
5: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта, 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт voin86.ru/ppla.
6: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: 9:48. Овны звезды просят напомнить вам, что за рабочими буднями не стоит забывать о маленьких радостях жизни. Порадуйте себя чем-нибудь.
1: Тельцы, сегодня, чтобы добиться желаемых результатов, вам придется немного схитрить.
0: Близнецы, события сегодняшнего дня будут разворачиваться с такой скоростью, что уследить за ними будет почти нереально.
1: Раки, сегодня, если вам предстоит поездка, то будьте готовы к забавным совпадениям.
0: Львы, этот день будет особенно плодотворным. Сегодня ваши идеи будут воплощаться в жизнь одна за другой.
1: Девы, совет на день очень прост. Не можете изменить ситуацию, измените свое отношение к ней.
0: Весы, помните, что на невозможное просто требуется чуть больше времени.
1: Скорпионы, ваша интуиция ждет удобного момента, чтобы вас не подвести. Сегодня у вас будет несколько удачных моментов.
0: Стрельцы, сегодня вам предстоит... Что происходит? Стрельцы, сегодня вам предстоит сделать выбор между нужным и желаемым. Подумайте дважды.
1: Козероги, сегодня вам поступит заманчивое предложение от коллег. Не вздумайте от него отказываться.
0: Водолеи, звезды уверяют, пришла пора испытать свое счастье в новом проекте или отношениях. Все получится.
1: Рыбы, помните, иногда правила нужны, чтобы их нарушать, но в рамках возможных кодексов. Сегодня как раз такой день.
2: Радио Югра.

0: Радио Югра.
1: 9 часов 52 минуты. И самое время завершить же, да, разговоры на тему, что делает мужчину харизматичным. Классное мнение сегодня в течение всего утра. И хорошо, что мужчины подключились к этому разговору так активно, да, потому что, кроме мужчины, кто лучше знает мужчину? Только мужчина. Поэтому, девчонки могут говорить все, что угодно, да, что он там и шутит классно, что он там, улыбается, великолепные рубашки на нем сидят, просто как-то, прям, и там, и гвозди он прибивает, мало того, что красиво, так еще и там, надежно, всякое. Мужчина, мне кажется, немного иначе оценивает вот это такое понятие, как харизматичность, да?
2: По-другому мы оцениваем. Но у девчонок другая цель вообще. Мне кажется, тут как раз про привлекательность. А у нас, у мужиков, совершенно другое. Это как про какое-то товарищество, про старшего товарища, про плечо какое-то, на которое можно опереться.
1: Вот это харизматичность?
2: Что-то такое. Нет, я имею в виду, что у нас ведь нет романтического флера харизматичности.
1: Конечно.
2: Да? Это просто, свойство человеческого характера, что ли, мужского, если говорить об этом. Но я мало слышал о том, что говорят, какая харизматичная женщина. Ну, так говорят редко. Но это такой...
1: Харизматичный человек больше, если вот не говорить про пол,
2: про
1: мужчину, да, я поняла, но, хотя, да, ты прав, наверное, про женщину редко говорят, что она харизматична.
2: Да.
1: Все больше про мужиков, да, согласна абсолютно. Ну вот, например, за все время сегодняшнего разговора мы ни разу у меня не спросили, что харизматичный человек для меня.
2: Ни разу не спросили у тебя,
1: вообще ни разу не спросили.
2: Давай спросим у тебя. Ну-ка.
1: Итак,
2: Даша.
1: Ну-ка, давай. Я хочу сказать...
2: Какой человек, по твоему мнению?
1: Я хочу сказать, что харизматичный мужчина для меня это тот мужчина, с которым ты хочешь общаться все больше и больше. То есть ты увидел этого человека, у тебя нет пока что никакого романтического подтекста, никакого нет, но тебе хочется с ним общаться. Ты понимаешь, что после общения с этим человеком тебе там, спокойно, тебе весело, тебе там как-то ты обогатилась там чем-то, знаниями, может, какими-то умениями.
2: Не бесполезная встреча.
1: Просто впустую
2: потраченное время.
1: То есть это в первую очередь на эмоциональном уровне. Когда ты понимаешь, что тебе с человеком спокойно, не то, что там ты, шашлык с ним жаришь, и тебе спокойно, потому что он не перегорит, или там сырым не будет.
2: Но это тоже...
1: Это важно. Но больше я сейчас говорю о том, что ты, например, находишься с ним в одном кабинете, и тебе спокойно. Тебе не нужно там бесконечно поправлять прическу или думать о том, как у тебя там лежит там кофта на тебе сидит, там все остальное. Ты понимаешь... На некоторых лежит. Ты понимаешь, что тебе с этим человеком спокойно. Вот это для меня, это спокойствие дарит тебе этот харизматичный мужик, который, правда, и улыбается в нужный момент, и шутит где-то там, и строго посмотрит, или там еще что-то скажет такое.
2: Но это же все, опять же, про эмоции. Мы все возвращаемся к тому, что все-таки все это про эмоции, не про какое-то знание определенное, а про свои ощущения в присутствии какого-то человека.
1: Итак, быстренько сейчас к сообщениям. Давайте сначала результаты...
2: Анализов, да, обязательно.
1: Результаты голосования.
2: По анализам.
1: Все вместе. Это и есть обаяние. Почти 41%. Почти 32% у вариантов уверенность в себе, чувство юмора и легкость. Да, почти 30% у варианта умение принимать решения. 20% за вариант умение говорить и держать внимание. И 3% у загадочности и недосказанности.
2: Все-таки есть
1: женщины, которым нужна вот эта загадочка, вот этот изюм внутри, который ты там ковыряешь, и потом... смотри, какой молодец, да?
2: Что-то там нашла такая, что смотри, какой молодец.
1: Но
2: ты понимаешь, все тайное всегда становится явным. И хорошо, если в человеке есть какая-то загадка, которую, когда ты откроешь, ты скажешь, какой он молодец.
1: Да. Лишь бы не разочароваться.
2: Такой, как я с этим человеком 70 лет жила.
1: Да. Светлана пишет, недавно прочитала в ВК, мы сегодня уже обсуждали этот вариант, скажу своей дочери, однажды вы будете с компанией на пикнике, там будет красивый, харизматичный, он будет шутить смешно, играть на гитаре, так вот иди к тому, кто молча жарит стейки у мангала. К черту харизму, говорит Светлана, надежность, спокойствие, вера, в браке 28 лет, муж харизматичная скала. Есть Анастасия, ее мнение, доброе утро, не понимаю, что значит харизматичный, мое мнение, мужчина должен быть мужчиной, добытчик, опора, человек слова, и самое стрёмное, это жадность, мужчина скряга, это не харизматично вообще. Но и завершить хочется классным сообщением от Игоря. В детстве, пишет Игорь, у нас был настолько харизматичный сосед, что он жил на две семьи. Пожил в одной, ушел на месяц в другую, и как бы норм, мужики не осуждали. С годами все-таки прибился к одному берегу, и как-то и харизма куда-то делась маленечко, но харизматичный, молодец.
2: Побился об камни и скалы.
1: Утро начинается здесь.

0: Местное время 10:00 утра.
1: Новости. Новости на главном окружном.
2: Доброе утро, в студии Елена Васильева. Сегодня Владимир Путин принимает поздравления. Югра отмечает Всероссийский день беременных. Ханты-Мансийск готовится к знаковому событию. Сегодня свой день рождения празднует президент России Владимир Путин. Как отметил в своих соцсетях Руслан Кухарук, Югра, как и вся страна, продолжает двигаться по заданному им вектору, укрепляя свои позиции в топливно-энергетическом комплексе и наращивая темпы социального развития. Стабильность, суверенитет и забота о людях – те принципы, которые объединяют регионы вокруг национального лидера. От лица всех жителей Ханты-Мансийского автономного округа глава региона Руслан Кухарук выразил признательность за стратегическое видение развития государства, пожелал президенту крепкого здоровья и новых успехов в его ответственной деятельности. Сегодня Югра присоединится ко всероссийской акции «День беременных». Свои двери откроют все медицинские учреждения округа. Будущих мам ждут праздничные фотозоны, лекции, занятия йогой и консультации профильных специалистов. Поддержка материнства и проверка здоровья жителей ведется в рамках нацпроекта «Семья». Сегодня профильную помощь женщинам оказывают в 26 консультациях и 3 перинатальных центрах Югры. Особое внимание медики уделяют будущим мамам-студенткам. Для них в округе работает специальный проект «Сервис». Сервисные роды. За каждой девушкой закрепляют доверенного врача, а график обследований подстраивают под учебное расписание. Сейчас в Югре готовятся стать мамами более 160 студенток колледжей и вузов. В больницах им предоставляют индивидуальные родильные залы, а после выписки еще 2 месяца помогают справиться с нагрузками при поддержке психологов. Проекты из Югры впервые смогут оценить на всероссийском конкурсе комплексного развития территории. Премию запустил отечественный Минстрой. Специалистам, застройщикам и представителям власти нашего округа предлагают побороться за победу в 18 номинациях. От лучших идей по расселению аварийных домов до гран-при. Подать заявку можно на официальном сайте проекта до 10 октября. Итоги премии подведут 22 числа в Москве на площадке Национального центра России. Отмечу, комплексное развитие территории, которое сейчас активно применяется в Югре, реализуется в рамках федерального проекта «Жилье». Его главная цель – обновить старые микрорайоны и сделать города комфортными для людей. И последнее. Ханты-Мансийск готовится к юбилейному кинофестивалю «Дух огня». В Югре стартовал прием заявок от начинающих режиссеров. 25-й международный показ дебютного кино пройдет с 10 по 14 марта будущего года. Главной темой предстоящего события станет география кино. Организаторы ждут работы как от российских, так и от зарубежных авторов. Представить можно полные метры, короткометражки и проекты, которые еще находятся в разработке. Главное условие – картина должна быть закончена не раньше 1 января 2026 года. Подать заявку на участие можно до 20 января. Вы слушали новости на главном окружном. Елена Васильева, служба информации радио Югра.
1: Реклама.
3: Автомол. Тормозные системы, тормозные колодки, дисковые и барабанные, тормозные диски и суппорты, шланги, ремкомплекты, датчики, замена дисковых тормозных колодок на легковые автомобили 300 рублей. Автомол86.ру.
1: Радио Югра. Главное окружное радио.
4: Утро начинается здесь.
1: Радио Югра.
0: 10:04. И сегодня, напомню, 7 октября. Среда. Николай Авдонин.
5: Даша Кузнецова.
0: И сейчас важный разговор, точнее, разговор о важном. Вот знаешь ли ты, что каждая 6-я семья в Югре оказывается у нас многодетная? Я думала, чуть поменьше там, да? А знаешь ли ты о том, что за последние 10 лет число таких семей здесь у нас в округе выросло почти в 3 раза, с 17 до 46 тысяч? Это ого-го, как много. И надо сказать, что это не просто сухие какие-то цифры, за ними там тысячи семей, да? Каждый день звучит там детский смех, где там радость, где забота. И для них в нашем округе предусмотрено очень большое количество мер поддержки. Я предлагаю сегодня поговорить о том, что это за меры и как они работают на самом деле. В студии появилась консультант отдела организации назначения и выплат социальных пособий Департамента социального развития Югры Елизавета Пырьева. Елизавета, здравствуйте.
6: Здравствуйте.
0: Давайте с главного, что ли, начнем, да? Поговорим о количестве многодетных семей, которые состоят на учете в органах социальной защиты и получают меры поддержки.
5: На сегодняшний день в органах социальной защиты населения на учете состоят более 46 тысяч многодетных семей. Важно отметить, что за последние 10 лет количество многодетных семей увеличилось более чем в 2,5 раза, до 17 тысяч до 46. И как вы правильно отметили, каждая шестая семья в Югре – это многодетная.
6: А какие меры поддержки вообще предусмотрены для многодетных семей у нас в автономном округе? Отличается ли как-то это от других регионов?
5: Для семей с детьми в Югре предусмотрено 50 мер социальной поддержки, 16 из которых для многодетных семей. Это и компенсация на оплату ЖКУ, и на проезд, и пособие к школе, и двухразовое питание в общеобразовательных организациях, и бесплатное посещение музеев, а также предоставление земельных участков, либо компенсация взамен их предоставления, а также освобождение от уплаты транспортного налога.
0: Так.
5: Вообще полная информация о мерах социальной поддержки предоставлена на официальном сайте Агентства социального благополучия населения Югры, а также можно информацию получить в контакт-центре.
0: Ага, то есть есть определенный телефон, по которому люди звонят, но я подозреваю, что это какой-то такой общий, ну, многоканальный, что ли, телефон, куда ты звонишь и получаешь какую-то поддержку. Да,
5: да,
0: правильно?
5: Да, все
0: номер
5: верно.
0: Телефона можем озвучить,
5: да,
0: в эфире?
5: Да, конечно, 8-800-301-44-43.
0: Легко запомнить, 8-800-301-44-43. Вот что касается мер поддержки, какие, на ваш взгляд, являются наиболее востребованными?
6: Тем более уже можно сейчас проанализировать,
0: совершенно точно.
5: Наиболее востребованными являются ежемесячная денежная выплата на проезд. Размер составляет 1300 рублей на школьников и студентов и 592 рубля на дошкольников.
0: Так.
5: А также компенсация на оплату ЖКУ в размере 45% фактически понесенных расходов, но не более установленных нормативов и тарифов. Компенсация на проезд к месту отдыха в размере 20 тысяч рублей. Важно отметить, что в этом году эту компенсацию получили уже 1200 детей в Югре.
0: Так.
5: Да, обязательно пособие к школе. Размер составляет 7500 рублей. Эту поддержку уже получили более 20 тысяч детей в этом году.
6: Это для того, чтобы помочь ребенку собраться в школу,
5: да,
6: я так понимаю.
5: Да, на подготовку к школе. Ну и, конечно, югорский семейный капитал. В этом году размер составляет 191 443 рубля. И сейчас получение югорского семейного капитала упростили. Теперь не нужно ждать, пока ребенку исполнится один год, чтобы воспользоваться средствами.
0: Вот как. Так.
5: Также эту выплату можно получить при рождении второго ребенка и даже первого, если родители являются студентами очной формы обучения.
0: Надо сказать, что мощные меры-то поддержки, да, и все делается для того, чтобы в каждой югорской семье было как можно больше детей. Давайте продолжим разговор буквально через несколько минут.
1: Радио Югра.
4: Утро начинается здесь.

0: на главном окружном.
1: 10:11. 7 октября, среда. По данным нейросети Яндекса, в городах вещания радио Югра сегодня облачно, с прояснениями, возможен дождь со снегом. В Ханты-Мансийске днем +5, в Сургуте, Нижневартовске 2 градуса тепла, в Тюмени +9. В течение дня в Нефтеюганске, Пойковском, Пытьяхе, Линторе, Мегионе, Лангепасе, Покачах, Радужном и Когалыме воздух прогреется до 3 градусов, в Югорске, Советском, Нягане, Белоярском и Березово +5 и 8 градусов тепла в Урае и Междуреченском. К этому часу в Ханты-Мансийске и Нижневартовске 2 градуса тепла.

0: Радио Югра.
1: 10:19. Мы с самого утра, с 10 часов утра, говорим сегодня о мерах поддержки для многодетных семей в Югре. А в студии, напомню, консультант отдела организации назначения выплат социальных пособий Департамента социального развития Югры Елизавета Пырьева. И мы разговор продолжаем. Елизавета,
2: Да, Елизавета, мы слышали о том, что существует сейчас какая-то поддержка, направленная на пожаробезопасность. Вот для кого эта поддержка и в каком размере вообще? Как, для чего она предусмотрена?
3: Да, действительно, такая мера социальной поддержки существует, и это компенсация расходов на приобретение автономных дымовых пожарных извещателей, которая предоставляется в размере фактически понесенных затратов, но не более 2000 рублей. Отмечу, что такая помощь предоставляется без учета какого-либо ценза оседлости и без учета доходов семьи. То есть достаточно быть просто многодетной семьей и иметь постоянную регистрацию в автономном округе. На сегодняшний день установка автономных дымовых пожароизвещателей является одним из эффективных инструментов по предупреждению гибели людей от пожаров. Поэтому, пожалуйста, устанавливайте пожароизвещатели и обращайтесь к нам в органы социальной защиты населения.
1: Вот по поводу обращайтесь к нам в органы. Куда граждане должны обратиться за данными мерами поддержки? А самое главное, сроки рассмотрения заявлений. Потому что действительно очень важно. Обратился там сейчас и ждешь потом 8 лет, когда тебе окажут услугу. Или все-таки все не так работает?
3: Для определения наличия права на предоставление мер социальной поддержки семья может обратиться в органы социальной защиты населения, подав заявление различными способами. Заявление можно подать через госуслуги, через МФЦ, либо направить почтовым отправлением в адрес агентства социального благополучия населения. Срок рассмотрения на самом деле различный. Это в зависимости от меры социальной поддержки от 5 рабочих дней до 30 рабочих дней.
1: В принципе, не так много, на самом деле. Вон ты тоже объявление, заявку подал, чтобы тебе подъезд нормально починили. Тоже месяц
2: крылечко,
1: ждал.
2: Да.
1: Все же нормально. А я что сказала? Мост?
2: Ну да. Подъезд.
1: Крылечко.
2: Ну да, все починили.
1: Тоже месяц ждал. Елизавета, вам спасибо, что пришли. После сегодняшнего разговора становится понятно, что многодетная семья в Югре, это же вот не просто так один на один с какими-то там трудностями. Это семья, которую поддерживают. Ну слушайте, но 46 тысяч семей стоит на учете. Более 50 мер поддержки в целом. 16 только для многодетных. Это же ого-го. И надо понимать, что скорее всего, меры поддержки, ну, в смысле, перечень будет расти. Здесь и компенсация ЖКУ, здесь, пожалуйста, эти пожары, пожарная безопасность.
2: Хорошие опции, вообще отлично.
1: Помощь для того, чтобы дети отдохнули, и так далее. Я напомню, у нас в студии сегодня была Елизавета Пырьева, консультант отдела организации назначения выплат социальных пособий Департамента социального развития Югры. Елизавета, спасибо, что пришли. До свидания.
3: До свидания.
2: Всего доброго.
0: Утро начинается здесь. Югра. Радио Югра. Реклама.
4: Хотите, чтобы ваш старшеклассник учился не для галочки, а для жизни? Профессионалитет поможет получить востребованную специальность и трудоустроиться. Лучшие работодатели уже ждут наших выпускников, которые умеют и думать, и делать. Выбирайте колледж на yaprof.rf. Профессионалитет. Ты в хорошей компании.

0: Ханты-Мансийске. 3467-330909. 330909.
1: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт voin86.ru/ppla. Телефон рекламной службы Радио Югра 33 02 52.
2: Радио Югра.

0: Новости. Новости на главном окружном.
1: Доброе утро, в студии Елена Васильева. Сегодня Владимир Путин принимает поздравления. Югра отмечает Всероссийский день беременных. Ханты-Мансийск готовится к знаковому событию. Сегодня свой день рождения празднует президент России Владимир Путин. Как отметил в своих соцсетях Руслан Кухарук, Югра, как и вся страна, продолжает двигаться по заданному им вектору, укрепляя свои позиции в топливно-энергетическом комплексе и наращивая темпы социального развития. Стабильность, суверенитет и забота о людях – те принципы, которые объединяют регионы вокруг национального лидера. От лица всех жителей Ханты-Мансийского автономного округа глава региона Руслан Кухарук выразил признательность за стратегическое видение развития государства, пожелал президенту крепкого здоровья и новых успехов в его ответственной деятельности. Сегодня Югра присоединится ко всероссийской акции «День беременных». Свои двери откроют все медицинские учреждения округа. Будущих мам ждут праздничные фотозоны, лекции, занятия йогой и консультации профильных специалистов. Поддержка материнства и проверка здоровья жителей ведется в рамках нацпроекта «Семья». Сегодня профильную помощь женщинам оказывают в 26 консультациях и 3 перинатальных центрах Югры. Особое внимание медики уделяют будущим мамам-студенткам. Для них в округе работает специальный проект «Сервис». Роды. За каждой девушкой закрепляют доверенного врача, а график обследований подстраивают под учебное расписание. Сейчас в Югре готовятся стать мамами более 160 студенток колледжей и вузов. В больницах им предоставляют индивидуальные родильные залы, а после выписки еще 2 месяца помогают справиться с нагрузками при поддержке психологов. Проекты из Югры впервые смогут оценить на всероссийском конкурсе комплексного развития территории. Премию запустил отечественный Минстрой. Специалистам, застройщикам и представителям власти нашего округа предлагают побороться за победу в 18 номинациях. От лучших идей по расселению аварийных домов до гран-при. Подать заявку можно на официальном сайте проекта до 10 октября. Итоги премии подведут 22 числа в Москве на площадке Национального центра России. Отмечу, комплексное развитие территории, которое сейчас активно применяется в Югре, реализуется в рамках федерального проекта «Жилье». Его главная цель – обновить старые микрорайоны и сделать города комфортными для людей. И последнее. Ханты-Мансийск готовится к юбилейному кинофестивалю «Дух огня». В Югре стартовал прием заявок от начинающих режиссеров. 25-й международный показ дебютного кино пройдет с 10 по 14 марта будущего года. Главной темой предстоящего события станет география кино. Организаторы ждут работы как от российских, так и от зарубежных авторов. Представить можно полные метры, короткометражки и проекты, которые еще находятся в разработке. Главное условие – картина должна быть закончена не раньше 1 января 2026 года. Подать заявку на участие можно до 20 января. А вы слушали новости на главном окружном. Елена Васильева, служба информации «Радио Югра».
0: Главное окружное

0: погоды на главном окружном.
1: 10 часов 36 минут. 7 октября, среда сегодня. По данным нейросети Яндекса, в городах вещания радио Югра сегодня облачно с прояснениями, возможен дождь со снегом. В Ханты-Мансийске днем плюс 5, в Сургуте, Нижневартовске плюс 2, в Тюмени 9 градусов тепла. В Нефтеюганске, Пойковском, Пытьяхе, Линторе, Мегионе, Лангепасе, Покачах, Радужном и Когалыме 3 градуса тепла в течение дня, плюс 5 в Югорске, Советском, Нягане, Белоярском и Березово, в Урае и Междуреченском воздух прогреется до 8 градусов. К этому часу в Ханты-Мансийске и Нижневартовске плюс 2, в Сургуте и Тюмени 0 градусов. Это был прогноз погоды на сегодня, 7 октября, среду.
0: Радио Югра.

0: Радио Югра.
1: 10:39. Игра. Плюс 7 950 510 66 66. Игнат Николаевич на готове. Он сегодня опять плохо постарался. Вообще, мне кажется, да. Игнат Николаевич, у него осенняя депрессия.
2: Думаешь?
1: Да, я уверена в этом. Потому что уже, ну, представь, на протяжении недели он не может нормально формулировать мысли. Угу, и когда я ему говорю... ты это самое, нормально себя веди, да? Ну, я там немножко другими словами. Он мне начинает, что началось, нормально же общались. Вот. Я ему говорю, послушай, ты вот это вот, знаешь, что, ерунду мне здесь пишешь? Он говорит, я пока не могу иначе, потому что вот у меня там плохое настроение и все
2: такое. Да ты понимаешь, в чем прикол там? Мне кажется, ты этого не осознаешь, это твоя осенняя депрессия.
1: Да,
2: и ты пытаешься таким образом завуалировать ее.
1: Конечно, я не могу же про себя. Конечно,
2: да. Поэтому он во всем виноват.
1: Мне же надо на кого-то спихнуть, как любому человеку нужно же, ну ты что, ну разве кто-то признается, но
2: да, я тоже на кого-нибудь спихну, поэтому помогать мне сегодня очень необходимо, да. Раз уж Даша говорит, что-то там будет,
1: да,
2: невероятно сложно, я думаю,
1: опять.
2: Плюс 7 950 510 66 66, это номер для подсказок ваших в мессенджер Макс.
1: Я на самом деле не говорила, что будет сложно, я сказала, что
2: догадался.
1: Он писал, что там на самом деле не сложно,
2: да?
1: Там просто ерунда.
2: Ну сейчас проверим.
1: Ерунда, собранная в предложение, понимаешь, ну то есть как бы...
2: Ничего не меняется, как обычно. Это же всегда ерунда, собранная в предложении.
1: Ладно, поехали. Это тихий ритуал, в котором ты сначала ждешь, а потом все равно ждешь.
2: Чего?
1: Вот. Игнат Николаевич.
2: Ожидание.
1: Нет. А это вещь, которая умеет быть всем и ничем одновременно, в зависимости от того, что лежит в холодильнике.
2: Так, это блюдо.
1: Блюдо. Серьезно? Блюдо.
2: Блюдо. Нет, это не блюдо.
1: Нет, конечно. Это когда
2: люди
1: плюс 7 950 510. Нет. Это когда прошлое и будущее встречаются в одном пространстве и не могут договориться. Здесь вообще все блюдо. И вот тебе вот это.
2: Это какой-нибудь рагу овощное, мясное.
1: Ну,
2: нет, лед.
1: Нет.
2: Хандра.
1: Да нет.
2: Нет, это все-таки еда какая-то. Вчерашний суп, пишет Елена.
1: Нет, это тихий договор между терпением и голодом, заключенный как раз-таки на кухне.
2: Бутерброд.
1: Да нет.
2: Иллюзия, пишет Ольга.
1: Нет. Это, так, Алексей в этом, как его, в Телеграме пишет, это пельмень. Нет, это не пельмень.
2: Перекус, пишет Сергей. Сытость, пишет Елена. И еще Елена писала хандра, по-моему.
1: Нет, это тихая память о том, чего не было, но что всегда есть.
2: Эйфория, пишет Елена. Хинкали.
1: Да нет.
2: Еще раз, пожалуйста, мне вот последний.
1: Это тихая память о том, чего не было, но что всегда есть.
2: Что не было, но всегда есть. Что это? Блин, что такое?
1: Голод,
2: аппетит.
1: Пишет Алексей. Да нет.
2: Голод.
1: Да нет.
2: Яйца. Аппетит, пишет Аля.
1: Нет. Это когда чья-то тень ложится на воду и превращается в нечто съедобное.
2: Бульон.
1: Да нет.
2: Аппетит. Ну это суп опять. Это
1: да
2: что-то.
1: Нет.
2: Уха.
1: Да нет.
2: Елена, ну нет, это не оно. Фантазия, пишет
1: да
2: Светлана.
1: Нет, это тихий язык, на котором говорят те, кто не хочет говорить. Понимаешь?
2: Это что ты вообще придумала? Фантазия,
1: да
2: вода,
1: нет,
2: пишет,
1: да,
2: Аля.
1: Нет.
2: Еще раз скажу, тихий
1: это
2: язык.
1: Это тихий язык, на котором говорят те, кто не хочет говорить.
2: Не хочет говорить.
1: Алексей пишет аппетит, нет.
2: Обед, пишет Елена.
1: Да нет. Нет,
2: нет, пока
1: знаете,
2: больше
1: остаетесь.
2: Нет,
1: это
2: рано.
1: Когда из ничего получается что-то, и из чего-то ничего.
2: Кулинария.
1: Нет.
2: Сухофрукты.
1: Нет.
2: Воду льешь. А ты воду льешь.
1: Да
2: салат.
1: Нет.
2: Мысль. Ожидание.
1: Нет.
2: Намек.
1: Это когда между двумя состояниями материи остается только соль и немного воли.
2: Да, соль и немного. Маринад.
1: Да нет.
2: Шашлык.
1: Нет.
2: Талант,
1: нет,
2: память.
1: Нет.
2: Это все пишут,
1: нет,
2: слушатели.
1: Это когда форма и содержание спорят, но побеждает вода.
2: Трататуй. Окрошка, может быть?
1: Да
2: такая?
1: Нет. Да нет.
2: Побеждает вода?
1: Да. Нет.
2: Кто спорит?
1: Это когда форма и содержание спорят, но побеждает вода. Нет? Это
2: нет.
1: Когда просто...
2: Кисель,
1: да
2: морс.
1: Нет! Да ну вы чё? Сознание, пишет Натали, да нет. Дырка, пишет Алексей.
2: Компот, пишет,
1: да,
2: Елена.
1: Нет. Ну нет, это когда сухое соглашается стать мягким, но только на своих условиях.
2: Доширак.
1: Да нет! Ну нет!
2: Что? Кипение, лед,
1: да
2: пар, компот, память, намек, что еще?
1: Да нет. Так, подожди. Это... Так.
2: Голод, пишет,
1: да,
2: Светлана.
1: Да нет, нет. Господи, все, что ли? Кончились эти самые...
2: Настойка, квас, пот. Чай! Это чай!
1: Это когда прошлое и будущее встречаются в одном пространстве и не могут договориться.
2: Борщ. Продукция, пишет Игорь. Прошлое и будущее встречаются в одном пространстве и не могут. Это бурда какая-то.
1: Диета пишет.
2: Похлебка.
1: Да нет. Ну, смотри, это когда сухое соглашается стать мягким, но только на своих условиях. Там тебе пишут что-то.
2: Просрочка.
1: Сухое.
2: Несварение.
1: Соглашается стать мягким. Ну, холодильник, кухня, еда, блюдо, которое называется...
2: Пищеварение.
1: Да
2: пишут.
1: Нет.
2: Несварение.
1: Да нет. Сухое.
2: Сухое.
1: Вот, сухое.
2: Да, сухое.
1: Хочет, собирается
2: печенька.
1: Стать мягким.
2: Печенька.
1: Оно готово
2: чай,
1: стать
2: макашка.
1: Мягким. Оно было сухое. Вода, молодец. Так. Вода
2: сухофрукты,
1: такая...
2: Сухофрукты, замачивание,
1: да,
2: полуфабрикат,
1: да,
2: пюре.
1: Нет, холодец тебе пишут. Приготовь. Да,
2: хлеб,
1: это,
2: холодец.
1: Да это еда, еда. Никакое не приготовление. Это еда, еда. Еда. Сухое.
2: Сухое.
1: Хочет стать мокрым.
2: Ты вообще видела
1: вода,
2: еду, которая
1: соль.
2: Чего-то хочет?
1: Смотри, вода, соль, спорят, на-на-на. Она
2: так,
1: была сухая.
2: Тесто, каша, сухарь, масло, опять тесто, желатин, холодец. Что тебе еще надо-то? Каша вон тебе на.
1: Нет, нет, суп, холодец, лед, приготовление, холодец, дырка, готовка. Да вы что? Ну, сухой. По-другому. Ну, это смотри, это разные формы. Они сухие. Ты их в воду бульк. Они такие...
2: Ну вот кофе,
1: и
2: тесто,
1: мог...
2: торт.
1: Да. Сухое. Формы длинные бывают.
2: Спагетти, что
1: Но
2: ли?
1: Только по-другому.
2: Макароны.
1: Так макароны. Макароны.
2: Это макароны. Вот Светлана написала макароны.
1: Макароны Алексея из Югорска.
2: И Сергей написал макароны.
1: Я не буду засчитывать никому сегодня победный балл, потому что, ну, как сказать-то, мне кажется, никто не победил. Ни Игнат.
2: Здрасте. Вон написали люди, много кто написал. Вот представь, тебя три человека бить будут, как минимум, за макароны. Светлана, Елена, Сергей. Вот они уже втроем соберутся и все.
1: Ладно.
2: И навешают тебе на уши.
1: Да, ладно. 2-1. А в недельном зачете в твою, ладно, пользу.
2: Конечно. В нашу пользу. В мою и в
1: Я думала, вы чуть ли не со второй подсказки поймете, что это были макароны.
2: Да,
1: ну, сухое,
2: правда,
1: которое хочет стать мокрым. В воду добавил, соль туда-сюда, макароны.
2: Пельмени.
1: Пельмени
2: Они же
1: нет,
2: тоже сухие.
1: Но пельмени не подошли.
2: Не подошли пельмени ей.
0: Утро начинается здесь. Радио Югра. Реклама. На работу и обратно я попутчика возьму. Чтобы было не затратно, с ним расходы разделю. Скачай в Play Market или App Gallery приложение для водителей и курьеров «Автолига Драйв».
3: Эх, клиентов мало, прибыли никакой. Если так и дальше пойдет, придется бизнес сворачивать.
4: Просто нужна хорошая реклама на радио «Югра».
3: Реклама – лишние расходы.
4: Не расходы, а инвестиции. Тем более сейчас на радио «Югра» акция. Цены на размещение от 350 рублей.
5: Реклама на радио по жаркой цене. Узнайте подробно по телефону в Ханты-Мансийске 33-02-52.
6: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla. Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: Радио Югра.
1: 10 часов 55 минут. Быстренько опять про мошенников. Но сейчас уже способы борьбы с ними. Мы вчера говорили про это. Сегодня еще одна порция. Общественная палата выпустила памятку, которая называется «Старшим и младшим. Советы от взрослых. Как не попасться на удочку дистанционных мошенников». И в этом документе все расписано, какими там фразами пользуются злоумышленники. И они там представляются... Там написано о том, что злоумышленники часто представляются сотрудниками правоохранительных органов, сообщают о проблемах у родственников, якобы проблемах у родственников, требуют там сохранить разговор в тайне. Это такие общие фразы для подростков, на которые они клюют. И что касается распространенных фраз, там «это секрет, никому не говори», «твои родители подозреваются в совершении преступления», «включи камеру для дистанционного обыска». Ты знаешь, что сейчас «включи камеру для дистанционного обыска» — это чуть ли не одна из самых распространенных схем мошенничества, и дети просто беспрекословно выполняют эти требования, да, и что там, что происходит, ну, понятно, это уже специалисты разбираются, почему ребенок так быстро реагирует на это, ну, видимо, потому что не хочет, чтобы там с родителями какая-то проблема случилась, и что вроде как он только может в этом помочь.
2: Ну, какие-то давят, видимо.
1: Да, да. А что еще? Что еще? Сообщи код из СМС, но это касается не только детей, там, да, эта фраза касается всех, услышали, кладите трубку, или там сообщи номер банковской карты родителей, ну, что вот такие какие-то фразы, которые вы должны детям своим объяснить, что если вы слышите эти фразы, все, все, вы кладете трубку. Никакие родители не в беде, никакой это не секрет, ни в какой секретной операции ты не участвуешь.
2: Ну, в конце концов, люди, которым вы доверяете, это самые близкие вам люди. Да. Скорее всего, нужно позвонить родителям, там, не знаю, детям, бабушке, там, в зависимости от того, в каком статусе
1: какой
2: вы находитесь.
1: Ситуации, да.
2: И вообще, на самом деле, вот я, когда заходишь в банк, в любой банк, там везде написаны вот эти памятки, как себя вести в том или ином случае, и написаны очень хорошо и показательно. То есть, если человек, ну, как правило, мы не читаем этого.
1: Вот.
2: Но вообще, на самом деле, когда вы заходите, это ведь вам там уже объясняют. Если прочитать вот это 1, 2, 3 раза, это будет потом уже на подкорке
1: записано. Я тебе хочу сказать, что вот эти вот надписи, все классно. Пусть они, конечно, будут, ни в коем случае их убирать не надо, но вот, например, что касается меня, в банке я надписи читать не буду, потому что хочется все очень быстро, потому что там чаще всего людей очень много, а тебе нужно быстрее-быстрее там какие-то свои дела завершить. Единственное место, где я читаю вот эти памятки, красивые картинки, все как классно, это когда я сижу и ожидаю у кабинета врача. Я ожидаю в своей очереди, чем заняться. В телефоне что-то, ну, надоело, и я смотрю по сторонам. А там вот здесь вот про диабет, вот здесь про ожирение, вот здесь
2: хромота,
1: про онкологию, все понимаешь?
2: И то
1: это
2: же
1: место,
2: нужно,
1: где я читаю.
2: То же самое нужно делать в банках, потому что на самом деле мы сейчас, ну, да, сейчас технологии пошли далеко, и сейчас не нужно идти в банк, можно все сделать онлайн у себя приложении.
1: Да.
2: Но на самом деле, если приходите, нужно обращать на такие памятки внимание, потому что они не просто так написаны. И вот у нас в Болчарах даже в банке, там, когда в очереди сидишь, она прямо перед тобой, перед глазами. И я наизусть практически помню, какими пользуются мошенники
1: фразами и всем
2: фразами,
1: остальным.
2: Да. И они уже на подкорке записаны.
1: Николай Авдонин.
2: Даша
1: Кузнецова.
2: Завтра,
1: пока.
2: Всего доброго.
0: Утро начинается здесь.

0: Местное время 11 часов. Новости. Новости на главном окружном.
1: Доброе утро, в студии Елена Васильева. Столица Югры стала площадкой для обмена медицинским опытом в части реабилитации ветеранов СВО. Сургутяне могут повлиять на облик городского железнодорожного вокзала. Ханты-Мансийск готовится к знаковому событию. Медики со всего Урала обсудили в Ханты-Мансийске, как помочь ветеранам СВО вернуться к мирной жизни. На конференцию в столицу Югры приехали 20 специалистов. Врачи обменялись опытом лечения посттравматического синдрома и выстроили планы по комплексной реабилитации бойцов. Особое внимание медики уделили психологической поддержке не только самих военнослужащих, но и их семей. Как отмечают в департаменте здравоохранения Югры, такой обмен практиками между регионами помогает быстрее находить правильные решения и делать систему помощи максимально качественный. Пассажирам Сургутского железнодорожного вокзала в будущем не придется мерзнуть по пути к поездам. В городе вынесли на обсуждение проект масштабной реконструкции станции. Главным новшеством станет крытый отапливаемый переход над путями с теплыми лифтами. Также строители облагородят привокзальную площадь. Там установят навесы, скамейки и табло с расписанием. Проектировщики обещают, что шумные работы будут идти только днем и не потревожат горожан. Отмечу, изучить проект и оставить свои идеи сургутяне могут до 10 ноября. Документы уже доступны на сайте мэрии и на госуслугах. Проекты из Югры впервые смогут оценить на всероссийском конкурсе комплексного развития территории. Премию запустил отечественный Минстрой. Специалистам, застройщикам и представителям власти нашего округа предлагают побороться за победу в 18 номинациях. От лучших идей по расселению аварийных домов до гран-при. Подать заявку можно на официальном сайте проекта до 10 октября. Итоги премии подведут 22 числа в Москве на площадке Национального центра России. Отмечу, комплексное развитие территории, которое сейчас активно применяется в Югре, реализуется в рамках федерального проекта «Жилье». Его главная цель – обновить старые микрорайоны и сделать города комфортными для людей. И последнее. Ханты-Мансийск готовится к юбилейному кинофестивалю «Дух огня». В Югре стартовал прием заявок от начинающих режиссеров. 25-й международный показ дебютного кино пройдет с 10 по 14 марта будущего года. Главной темой предстоящего события станет география кино. Организаторы ждут работы как от российских, так и от зарубежных авторов. Представить можно полные метры, короткометражки и проекты, которые еще находятся в разработке. Главное условие – картина должна быть закончена не раньше 1 января 2020 года. Подать заявку на участие можно до 20 января. Вы слушали новости на главном окружном. Елена Васильева, служба информации радио Югра.
0: Реклама.
2: Автомол. Самый большой склад амортизаторов в городе. Кайяба, Токико, Монро, Линкс. Амортизаторы и стойки, пружины и проставки, отбойники и защитные комплекты, опоры амортизаторов и стоек, газовые упоры капота и багажника. Продажа и установка. Автомол86.ру.
0: Радио Югра. Главное окружное радио. Югра.

0: радио Югра. Реклама.
1: Сегодня ВИЧ-инфекция не приговор. Бесплатное лечение доступно всем. Своевременное обращение и наблюдение в центр СПИД позволяет человеку с ВИЧ жить, работать и быть счастливым. Узнайте больше о ВИЧ-инфекции на сайте окружного центра СПИД. aids-86.info.
2: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ru/ppla. Телефон рекламной службы Радио Югра 33 02 52.
0: Радио Югра.

0: Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
1: От А до Я. От А до Я. О Югре с большой буквы. Буква О. Буква О.
2: Октябрь. У каждого народа своя система летоисчисления. У обских угров солнечный год состоит из 4 сезонов – зима, весна, лето и осень. И есть 2 периода – холодный зимний и теплый летний. Они считаются основными, как полугодие или годы. Осень и весна являются промежуточными. Зимний Новый год начинался с октября. С вами Рината Гасанова. Здравствуйте. Октябрь – месяц падающих листьев, голой остывшей земли, осеннего бездорожья, холодных дождей и мокрого снега. На Руси этот осенний месяц получил свои названия – позимник, грязник, листопад. На территории Югры зимний Новый год начинался с октября, поры большой осени или малой зимы. В это время замерзают небольшие речушки, идет последний промысел рыбы мордушками. Обские угры называют октябрь месяц замерзания малых рек. Среднеобские ханты называют это время месяцем налима, поскольку традиционным в этот период является осенний лов налима. Малая зима – лишь прообраз зимы большой. Возможно, поэтому в календаре нижних ханты октябрь называется несколько обще, будто с недомолвкой зверей осенних месяц. С октября коренные народы начинают готовиться к темному периоду года. С сентября по октябрь ханты и манси перебираются в зимние поселения и занимаются рыбной ловлей с помощью неводов. Именно в осенний период проходит нерест белой рыбы, а в верховьях некоторых притоков начинается рыбный промысел. Он продолжается до середины декабря. К концу сентября летняя белая рыба уступает место зимней, черной. Второй месяц осени тесно связан с предзимьем. Природу уже клонит в сон, приходят первые заморозки. Живые существа постепенно перестраиваются на новые биологические ритмы. По октябрьской погоде и особенностям природных явлений можно судить о предстоящей зиме. К примеру, солнечный и теплый месяц сулит крепкие морозы в зимний период. В это же время у охотников стартует горячая пора. Промысловики начинают охоту на лося, тетерева и красную боровую дичь. В охоте принимали участие 1-2 охотника, добычу делили поровну. Охотники уходили пешком в тайгу на небольшой срок, 1-2 ночевки. Охотились на белку с собакой, ружьем или луком. Ставили ловушки на горностая и куниц. Для удачной охоты коренные народы проводят обряды. Они помогают вступить в сотрудничество с духами природы и обрести удачу в хозяйственной деятельности. Также в этот месяц начинается гон у оленей. На этом у меня все. Вместе с вами Азбуку Югры листала Рината Гасанова. До встречи.
1: От А до Я. От А до Я. О Югре с большой буквы.

0: Качай в Play Market или App Store приложение «Автолига». Поездки по пути.
1: После 40 жизнь только начинается. Только все время воды хочется. И силы быстро заканчиваются.
2: Постоянная жажда и усталость могут оказаться симптомами сахарного диабета второго типа. Пройдите диспансеризацию. Это бесплатно. А работодатель обязан предоставить вам оплачиваемый день. Национальные проекты России.
3: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
4: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: Местное время 12:00. Новости. Новости на главном окружном.
1: Добрый день, в студии Елена Васильева. Ханты-Мансийск стал площадкой для обмена медицинским опытом в части реабилитации ветеранов СВО. Вирусный фон в Югре остается предсказуемым. Сургутяне могут повлиять на облик городского железнодорожного вокзала. Медики со всего Урала обсудили в Ханты-Мансийске, как помочь ветеранам СВО вернуться к мирной жизни. На конференцию в столицу Югры приехали 20 специалистов. Врачи обменялись опытом лечения посттравматического синдрома и выстроили планы по комплексной реабилитации бойцов. Особое внимание медики уделили психологической поддержке не только самих военнослужащих, но и их семей. Как отмечают в департаменте здравоохранения Югры, такой обмен практиками между регионами помогает быстрее находить правильные решения и делать систему помощи максимально качественный. Эпидемиологическая ситуация в Югре остается стабильной. Уровень заболеваемости ОРВИ зафиксирован на отметке 91 случай на 10 тысяч человек, что соответствует показателям предыдущей семидневки. Коронавирусная инфекция встречается крайне редко и протекает в легкой форме. При этом наблюдается рост числа внебольничных пневмоний. Показатель увеличился на 15,5%. В структуре циркулирующих вирусов лидируют рино- и аденовирусы. Специалисты напоминают о базовых мерах профилактики, регулярном мытье рук, проветривании помещений и использовании масок в людных местах. Сейчас в регионе ведется кампания по вакцинации против гриппа. Привиться рекомендуется всем, особенно группам риска, а также работникам социальной сферы. Оптимальный период для формирования иммунитета – сентябрь и октябрь. Пассажирам Сургутского железнодорожного вокзала в будущем не придется мерзнуть по пути к поездам. В городе вынесли на обсуждение проект масштабной реконструкции станции. Главным новшеством станет крытый отапливаемый переход над путями с теплыми лифтами. Также строители облагородят привокзальную площадь. Там установят навесы, скамейки и табло с расписанием. Проектировщики обещают, что шумные работы будут идти только днем и не потревожат горожан. Отмечу, изучить проект и оставить свои идеи сургутяне могут до 10 ноября. Документы уже доступны на сайте мэрии и на госуслугах. И последняя. Семья Макаровых из Березова воплощает в жизнь крупный туристический проект под названием «Дыхание Арктики». Благодаря государственной субсидии по федеральной программе развития туризма в поселке вскоре откроется новая зона отдыха. Гостям обещают полное погружение в атмосферу севера, рыбалку, прогулки на лодках и сабордах, сбор дикоросов и поездки на снегоходах. Благоустройство началось в этом году, а объем выполненных работ уже внушительный. На участке появились 3 модульных дома и 2 бани, а отсыпаны подъездная дорога и территория, проведены коммуникации, оборудованы туалеты и душевые. Также планируется обустроить мангальную зону, построить чум-музей и организовать кемпинг с местами под палатки. Сейчас на территории идет благоустройство и возводится навес для автомобилей. Стоит отметить, что такие объекты востребованы и у туристов, и у самих югорчан. Они дают возможность отвлечься от городской суеты и ощутить единение с природой. Вы слушали новости на главном окружном. Елена Васильева, служба информации радио Югра.
0: Реклама. Автомол. Большой склад шрусов и пыльников. Линкс, Патрон, HDK, ЕРТ, Маруичи и Масума. Шрусы и приводные валы. Пыльники шрусов резиновые и из термопласта. Хомуты и смазки шрусов для всех марок автомобилей. Продажа и установка. Автомол86.ру. Радио Югра. Главное окружное радио.

0: Радио Югра. Реклама.
1: Вечерами после смены я за руль быстрее бегу. В Автолиге я поездку по пути домой возьму.
2: Скачай в Play Market или App Gallery приложение для водителей и курьеров «Автолига Драйв».
3: Когда за окном осень, самое время порадовать себя вкусным. В Суши Мастер появились новые сеты. Осенний вайб и цвет осени. Собирай близких, выбирай любимые роллы и наслаждайся моментом. Суши Мастер, все получится.
4: Спортивная экипировка и аксессуары от российского бренда ProTeam в Ханты-Мансийске. Зимние и летние коллекции уже в продаже. Ждем вас в самом сердце Центра зимних видов спорта имени Филипенко. На первом этаже дома болельщика. Мы работаем для ваших ярких тренировок и стартов.
5: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой роль. Своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla. Телефон рекламной службы Радио Югра 33 02 52.
0: Радио.

0: Скачай в Play Market или App Store приложение «Автолига». Поездки по пути.
1: Осуществи мечту. ЭКО-ПАУМС без листа ожидания. Клиника «Мать и дитя» в Сургуте. Звоните 50-00-55. Сургут-мамадети.ру. Лицензия L-041-01-193-86-003-629-41. От 30.04.2020. Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
2: Департамент региональной безопасности автономного округа информирует. Телефонные мошенники активны как никогда. Они выдают себя за сотрудников банков, полиции или служб доставки. Под предлогом блокировки карты или проверки операции они просят назвать код из СМС. Могут угрожать, убеждать срочно перевести деньги на безопасный счет. Но помните, настоящие сотрудники никогда и ни при каких обстоятельствах этого не требуют. А безопасных счетов не существует. Если вас просят назвать пароли, реквизиты или перевести деньги, положите трубку. Защитите себя и близких. Не поддавайтесь на уловки мошенников. Будьте бдительны. При любых подозрениях обращайтесь в полицию.
3: В нестабильные времена хочется инвестировать в то, что сделано на десятилетия и будет работать на ваше здоровье. Фабрика «Сухаревские печи» производит печи для бань любых размеров. На современном оборудовании в Сургуте мы создаем печи с душой и профессионализмом, поэтому за качество отвечаем на каждом этапе. «Сухаревские печи» долговечны, презентабельны, компактны, энергоэффективны. Телефон в Сургуте 65 45 25.
4: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla. Телефон рекламной службы Радио Югра 33 02 52.

0: проживания в Российской Федерации через фиктивное трудоустройство в подконтрольной фирме. За совершение преступления в составе организованной группы женщина приговорена к 3,5 годам заключения и штрафу в 300 тысяч рублей, мужчина к 3 годам и 1 месяцу колонии со штрафом в 200 тысяч рублей. Эпидемиологическая ситуация в Югре остается стабильной. Уровень заболеваемости ОРВИ зафиксирован на отметке 91 случай на 10 тысяч человек, что соответствует показателям предыдущей семидневки. Коронавирусная инфекция встречается крайне редко и протекает в легкой форме. При этом наблюдается рост числа внебольничных пневмоний. Показатель увеличился на 15,5%. В структуре циркулирующих вирусов лидируют рино- и аденовирусы. Специалисты напоминают о базовых мерах профилактики, регулярном мытье рук, проветривании помещений и использовании масок в людных местах. Сейчас в регионе ведется кампания по вакцинации против гриппа. Привиться рекомендуется всем, особенно группам риска, а также работникам социальной сферы. Оптимальный период для формирования иммунитета – сентябрь и октябрь. Семья Макаровых из Березова воплощает в жизнь крупный туристический проект под названием «Дыхание Арктики». Благодаря государственной субсидии по федеральной программе развития туризма в поселке вскоре откроется новая зона отдыха. Гостям обещают полное погружение в атмосферу севера, рыбалку, прогулки на лодках и сабордах, сбор дикоросов и поездки на снегоходах. Благоустройство началось в этом году, а объем выполненных работ уже внушительный. На участке появились 3 модульных дома и 2 бани, отсыпанные подъездами. Зная дорога и территория, проведены коммуникации, оборудованы туалеты и душевые. Также планируется обустроить мангальную зону, построить чум-музей и организовать кемпинг с местами под палатки. Сейчас на территории идет благоустройство и возводится навес для автомобилей. Стоит отметить, что такие объекты востребованы и у туристов, и у самих югорчан. Они дают возможность отвлечься от городской суеты и ощутить единение с природой. И последние злоумышленники придумали новую серию уловок. Они запустили фишинговые сайты, которые копируют оформление известных российских нефтегазовых компаний. Посетителям предлагают скачать официальное приложение с картой АЗС, скидками и бонусными баллами на топливо. Для доверия мошенники размещают на страницах вымышленные отзывы пользователей. Однако скачанный файл может содержать вредоносную программу, способную получить доступ к данным смартфона, банковским приложениям и аккаунтам. Чтобы не стать жертвой атаки, не устанавливайте приложение из неизвестных источников и не переходите по подозрительным ссылкам. Перед установкой проверяйте разрешение программы, используйте антивирусы и своевременно обновляйте операционную систему. Если предложение о бонусах кажется слишком выгодным, сначала проверьте его на официальном сайте компании. Вы слушали новости на главном окружном. Елена Васильева, служба информации «Радио Югра».
1: Реклама. Автомолл. Оригинальные автозапчасти на автомобили корейского производства Kia, Hyundai, Daewoo, Chevrolet, SsangYong. Корея Авто. Только оригинальные автозапчасти. Автомолл86.ру.
2: Радио Югра. Главное окружное радио. Югра.

зал, с подругами весело под павильон. Сегодня в душе уже месиво, город и сердце опять замело. Накроет, но вспомнишь, болело и хуже, и ведь заживало. Но время отпустит, уже проходило, уже забывало.

0: радио Югра. Реклама.
1: По пути до магазина, на работу и в кино мы доедем, сэкономив. С «Автолигой» так легко.
2: Скачай в Play Market или App Store приложение «Автолига». Поездки по пути.
3: Мы тщательно выбираем продукты на полке магазина. Мы щепетильно подбираем запах духов и фасон шарфика. Мужчина, не шарфик. Подойди разумно к этому выбору. Сведи риск заражения ВИЧ к нулю. Презерватив может стать надежной защитой.
4: Мы не знаем твой плейлист, но сейчас ты услышишь, как звучит профессионалитет. Слышишь? Мы собрали все лучшее в профобразовании в одном плейлисте на yaprof.rf. Выбирай колледж, а лучшие работодатели уже ждут твоего выпуска. Профессионалитет. Ты в хорошей компании.
5: Национальные проекты России.
6: 0+.
7: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт voin86.ru/ppla.
8: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: Реклама.
1: С Автолигой все смогу. Машину быстро закажу. Скачай сейчас и посмотри. Все доставляет по пути.
2: Скачай в Play Market или App Store приложение Автолига. Поездки по пути.
3: Когда за окном осень, самое время порадовать себя вкусным. В Суши Мастер появились новые сеты. Осенний вайб и цвет осени. Собирай близких, выбирай любимые роллы и наслаждайся моментом. Суши Мастер. Все получится.
4: В нестабильные времена хочется инвестировать в то, что сделано на десятилетия и будет работать на ваше здоровье. Фабрика «Сухаревские печи» производит печи для бань любых размеров. На современном оборудовании в Сургуте мы создаем печи с душой и профессионализмом, поэтому за качество отвечаем на каждом этапе. «Сухаревские печи» долговечны, презентабельны, компактны, энергоэффективны. Телефон в Сургуте 65 45 25.
5: Спортивная экипировка и аксессуары от российского бренда ProTeam в Ханты-Мансийске. Зимние и летние коллекции уже в продаже. Ждем вас в самом сердце центра зимних видов спорта имени Филипенко. На первом этаже дома болельщика. Мы работаем для ваших ярких тренировок и стартов.
6: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой руку. Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
7: Телефон рекламной службы Радио Югра 33 02 52.

0: Местное время 14 часов. Новости. Новости на главном окружном.
1: Добрый день, в студии Елена Васильева. Югра в топе самых молодых регионов России. В Сургуте вынесен приговор по делу об организации незаконной миграции. В интернете появились фишинговые ресурсы, имитирующие сервисы популярных АЗС. Югра признана одним из самых молодых регионов России. Средний возраст жителей составляет всего 36,5 лет. Также наш регион, как пишет российская газета, входит в десятку лидеров по уровню рождаемости. Такие показатели обусловлены обширной государственной поддержкой. Сегодня в округе действует более 50 льгот для родителей. Например, студенткам бесплатно предоставляют комплексное медицинское сопровождение беременности и выплачивают по 184 тысячи рублей при рождении первенца. А каждому новорожденному югорчанину дарят подарочную шкатулку с 20 тысячами рублей. Отмечу, все эти инициативы реализуются в рамках объявленного в округе «Года молодой семьи». Суд Сургута признал виновными двух местных жителей в организации незаконной миграции. Следствие доказало, что с декабря 2020 по октябрь 2023 года подсудимые обеспечивали иностранцам легальное пребывание в Российской Федерации через фиктивное трудоустройство в подконтрольной фирме. За совершение преступления в составе организованной группы женщина приговорена к 3,5 годам заключения и штрафу в 300 тысяч рублей, мужчина к 3 годам и 1 месяцу колонии со штрафом в 200 тысяч рублей. С начала года югорские предприятия получили свыше 336 миллионов рублей на охрану труда. Региональное отделение социального фонда компенсирует бизнесу до 30% от суммы уплаченных страховых взносов. Государство возмещает затраты на медосмотры, покупку спецодежды, оснащение медпунктов и путевки в санатории для возрастных сотрудников. Главное условие для получения денег – отсутствие долгов перед фондом. Всего в этом году на поддержку безопасных условий труда в Югре выделено почти 800 миллионов рублей. Стоит отметить, что заявки на возмещение расходов принимаются до 15 ноября. И последнее. Злоумышленники придумали новую серию уловок. Они запустили фишинговые сайты, которые копируют оформление известных российских нефтегазовых компаний. Посетителям предлагают скачать официальное приложение с картой АЗС, скидками и бонусными баллами на топливо. Для доверия мошенники размещают на страницах вымышленные отзывы пользователей. Однако скачанный файл может содержать вредоносную программу, способную получить доступ к данным смартфона, банковским приложениям и аккаунтам. Чтобы не стать жертвой атаки, не устанавливайте приложение из неизвестных источников и не переходите по подозрительным ссылкам. Перед установкой проверяйте разрешение программы, используйте антивирусы и своевременно обновляйте операционную систему. Если предложение о бонусах кажется слишком выгодным, сначала проверьте его на официальном сайте компании. Вы слушали новости на главном окружном. Елена Васильева, служба информации Радио Югра.
0: Реклама. Автомол. Батарейки пальчиковые и мизинчиковые, круглые, квадратные и крона, пуговичные, дисковые и фотолитиевые элементы питания. Батарейки для пультов, часов, приборов, слуховых аппаратов, фонариков, детских игрушек, автосигнализации, автономных подогревов, прицелов, фотоаппаратов, электроинструмента и пылесосов. Автомол86.ру. Радио Югра. Окружное радио.

Радио «Югра». Главное окружное радио «Югра».

0: радио Югра. Реклама.
1: Затраты большие долой. И на работу, и домой. С попутчиком расходы раздели. Автолига. Тебе по пути.
2: Скачай в Play Market или App Store приложение Автолига. Поездки по пути.
3: Глупо отрицать очевидные вещи. Теорию относительности Эйнштейна. То, что Земля круглая. То, что СПИД существует. Телефон доверия в Ханты-Мансийске 330909.
4: Эх, клиентов мало, прибыли никакой. Если так и дальше пойдет, придется бизнес сворачивать.
5: Просто нужна хорошая реклама на радио Югра.
4: Реклама – лишние расходы.
5: Не расходы, а инвестиции. Тем более сейчас на радио Югра акция. Цены на размещение от 350 рублей.
6: Реклама на радио по жаркой цене. Узнайте подробно по телефону в Ханты-Мансийске 33-02-52.
7: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
8: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

22 заканчивается регистрация на рейс 175 Москва-Новосибирск. Просьба пассажирам, прошедшим регистрацию, пройти на посадку к выходу номер 3.

0: Реклама.
1: Я пенсионерка и уже несколько лет живу одна. Сын с семьей заботится обо мне, навещает, когда позволяет работа. Он постоянно в разъездах, водит больше груз. Однажды поздним вечером раздался звонок. Я беру трубку, и в груди все сжимается. Голос, как у сына, знакомый, родной, но взволнованный до дрожи. Он торопливо говорит, что попал в ДТП. И чтобы избежать уголовного дела, нужны деньги. Много. Прямо сейчас. У меня помутилось в голове. Я в панике собрала все свои сбережения и даже попросила соседку одолжить денег. И вот именно она, видя мою панику, остановила меня. Обратила внимание, что звонок был не с номера сына.
2: Департамент региональной безопасности автономного округа предупреждает. Мошенники играют на наших чувствах и эмоциях. Не доверяйте тем, кто входит в доверие по телефону и в последующем просит перечислить деньги. Помните, вы всегда сами можете перезвонить своим близким или знакомым и уточнить все обстоятельства. Будьте бдительны.
3: Осуществи мечту. ЭКО-ПАУМС без листа ожидания. Клиника «Мать и дитя» в Сургуте. Звоните 50-00-55. Сургут-мамадети.ру. Лицензия L-041-01-193-86-003-629-41. От 30.04.2020. Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
4: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
2: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: Местное время 15 часов. Новости. Новости на главном окружном.
1: Добрый день, в студии Антон Хмельнов. Югра в топе самых молодых регионов России. Ханты-Мансийский автономный округ наращивает запасы топлива. Еще 5 нефтеюганских многоквартирников оборудовали пандусами. Югра признана одним из самых молодых регионов России. Средний возраст жителей составляет всего 36,5 лет. Также наш регион, как пишет российская газета, входит в десятку лидеров по уровню рождаемости. Такие показатели обусловлены обширной государственной поддержкой. Сегодня в округе действует более 50 льгот для родителей. Например, студенткам бесплатно предоставляют комплексное медицинское сопровождение беременности и выплачивают по 184 тысячи рублей при рождении первенца. А каждый новорожденному югорчанину дарят подарочную шкатулку с 20 тысячами рублей. Отмечу, все эти инициативы реализуются в рамках объявленного в округе «Года молодой семьи». Югра направила в «Газпром» полный пакет документов на дополнительную поставку топлива. Как рассказал на заседании правительства заместитель губернатора Азат Ислаев, ответ с условиями оплаты и местом поставки ожидается в ближайшие дни. Полученное топливо планируют направить «Северавтодору». По словам заместителя главы региона Натальи Огородниковой, дополнительные объемы должны помочь увеличить предложение на рынке и стабилизировать цены на частных АЗС. Как сообщает стройкомплекс Югры в своем канале в МАКС, ситуация уже начала меняться. С 26 сентября по 3 октября запасы топлива в округе выросли примерно на 14%. За неделю АИ-92 на частных заправках подешевел на 57 копеек за литр, а АИ-95 на 30 копеек. Дизельное топливо более чем на рубль. Региональные власти продолжают контролировать наличие топлива и ситуацию с ценами. С начала года югорские предприятия получили свыше 336 миллионов рублей на охрану труда. Региональное отделение социального фонда компенсирует бизнесу до 30% от суммы уплаченных страховых взносов. Государство возмещает затраты на медосмотр, покупку спецодежды, оснащение медпунктов и путевки в санатории для возрастных сотрудников. Главное условие для получения денег – отсутствие долгов перед фондом. Всего в этом году на поддержку безопасных условий труда в Югре выделено почти 800 миллионов рублей. Стоит отметить, что заявки на возмещение расходов принимаются до 15 ноября. И последнее. В Нефтеюганске 5 многоквартирных домов оборудовали пандусами для инвалидов-колясочников. Добиться создания доступной среды жителям удалось после вмешательства надзорных органов. Прокуратура выяснила, что в зданиях не было специальных спусков, из-за чего маломобильные горожане испытывали серьезные трудности. Ведомство обратилось в суд, который полностью поддержал требования. Сейчас все работы уже завершены, пандусы установлены, и люди могут без препятствий и посторонней помощи выходить на улицу. Вы слушали новости на главном окружном. Антон Хмельнов, служба информации, радио Югра.
0: Реклама.
2: Автомолл. Аккумуляторы от 38 до 230 ампер-часов для американских, японских, европейских авто, спецтехники, мото и водных видов транспорта, аккумуляторы для детских машин, приборов, средств связи и пожаротушения, источников бесперебойного питания. Прием аккумуляторов, бесплатная доставка и установка. Автомолл86.ру.
0: Радио Югра. Окружное радио.

0: Скачай в Play Market или App Store приложение «Автолига». Поездки по пути.
1: Хочешь быть уверенным в своем будущем? Возьми под контроль свое здоровье. Сведи риск к нулю. Пройди тест на ВИЧ. Консультации в Ханты-Мансийске. 33-09-09.
2: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение на новейшим технологиям, повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla. Телефон рекламной службы Радио Югра 33 02 52.
3: Радио.

0: Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
1: От А до Я. От А до Я. О Югре с большой буквы. Буква О. Буква О.
2: Октябрь. У каждого народа своя система летоисчисления. У обских угров солнечный год состоит из 4 сезонов – зима, весна, лето и осень. И есть 2 периода – холодный зимний и теплый летний. Они считаются основными, как полугодие или годы. Осень и весна являются промежуточными. Зимний Новый год начинался с октября. С вами Рината Гасанова. Здравствуйте. Октябрь – месяц падающих листьев, голой остывшей земли, осеннего бездорожья, холодных дождей и мокрого снега. На Руси этот осенний месяц получил свои названия – позимник, грязник, листопад. На территории Югры зимний Новый год начинался с октября, поры большой осени или малой зимы. В это время замерзают небольшие речушки, идет последний промысел рыбы мордушками. Обские угры называют октябрь месяц замерзания малых рек. Среднеобские ханты называют это время месяцем налима, поскольку традиционным в этот период является осенний лов налима. Малая зима – лишь прообраз зимы большой. Возможно, поэтому в календаре нижних ханты октябрь называется несколько обще, будто с недомолвкой зверей осенних месяц. С октября коренные народы начинают готовиться к темному периоду года. С сентября по октябрь ханты и манси перебираются в зимние поселения и занимаются рыбной ловлей с помощью неводов. Именно в осенний период проходит нерест белой рыбы, а в верховьях некоторых притоков начинается рыбный промысел. Он продолжается до середины декабря. К концу сентября летняя белая рыба уступает место зимней черной. Второй месяц осени тесно связан с предзимьем. Природу уже клонит в сон, приходят первые заморозки, живые существа постепенно перестраиваются на новые биологические ритмы. По октябрьской погоде и особенностям природных явлений можно судить о предстоящей зиме. К примеру, солнечный и теплый месяц сулит крепкие морозы в зимний период. В это же время у охотников стартует горячая пора. Промысловики начинают охоту на лося, тетерева и красную боровую дичь. В охоте принимали участие 1-2 охотника, добычу делили поровну. Охотники уходили пешком в тайгу на небольшой срок, 1-2 ночевки. Охотились на белку с собакой, ружьем или луком. Ставили ловушки на горностая и куниц. Для удачной охоты коренные народы проводят обряды. Они помогают вступить в сотрудничество с духами природы и обрести удачу в хозяйственной деятельности. Также в этот месяц начинается гон у оленей. На этом у меня все. Вместе с вами Азбуку Югры листала Рината Гасанова. До встречи.
1: От А до Я. От А до Я. О Югре с большой буквы.

0: С «Автолигой» все смогу. Машину быстро закажу. Скачай сейчас и посмотри. Все доставляет по пути.
1: Скачай в Play Market или App Store приложение «Автолига». Поездки по пути.
2: Когда за окном осень, самое время порадовать себя вкусным. В «Суши Мастер» появились новые сеты. Осенний вайб и цвет осени. Собирай близких, выбирай любимые роллы и наслаждайся моментом. «Суши Мастер», все получится.
3: Хотите, чтобы ваш старшеклассник учился не для галочки, а для жизни? Профессионалитет поможет получить востребованную специальность и трудоустроиться. Лучшие работодатели уже ждут наших выпускников, которые умеют и думать, и делать. Выбирайте колледж на yaprof.rf. Профессионалитет. Ты в хорошей компании. Национальные проекты России. 0+.
4: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppl.
5: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: Местное время 16 часов. Новости. Новости на главном окружном.
1: Добрый день, в студии Антон Хмельнов. Югра наращивает запасы топлива. В Когалыме почти достроили новое студенческое общежитие. Еще 5 нефтеюганских многоквартирников оборудовали пандусами. Югра направила в «Газпром» полный пакет документов на дополнительную поставку топлива. Как рассказал на заседании правительства заместитель губернатора Азат Ислаев, ответ с условиями оплаты и местом поставки ожидается в ближайшие дни. Полученное топливо планируют направить «Северавтодору». По словам заместителя главы региона Натальи Огородниковой, дополнительные объемы должны помочь увеличить предложение на рынке и стабилизировать цены на частных АЗС. Как сообщает стройкомплекс «Югры» в своем канале «ВМАКС», ситуация уже начала меняться. С 26 сентября по 3 октября запасы топлива в округе выросли примерно на 14%. За неделю АИ-92 на частных заправках подешевел на 57 копеек за литр, а АИ-95 на 30 копеек. Дизельное топливо более чем на рубль. Региональные власти продолжают контролировать наличие топлива и ситуацию с ценами. Строительство нового общежития для политехнического колледжа завершается в Когалыме. Студенческий кампус, рассчитанный на 100 мест, планируют сдать до конца этого года. Сейчас строители перешли к финальному этапу и начали благоустраивать территорию. Вокруг здания появятся беседки для отдыха, зона воркаута и универсальная спортивная площадка. Внутри, помимо жилых комнат, оборудуют кинозал, лаунж-зону и шахматный класс. Особое внимание в проекте уделили доступной среде. И само здание, и двор будут полностью адаптированы для комфортной жизни маломобильных студентов. Электроснабжение в жилом секторе Сургута, нарушенное после сильного снегопада, полностью восстановили. Электричество вернулось во все 28 садовых некоммерческих товариществ, где ранее возникли ограничения. Глава города Максим Слепов сообщил, что работы велись в непрерывном взаимодействии с профильными службами и ресурсоснабжающими организациями и находятся на особом контроле для полного завершения. Основной причиной аварий стали упавшие из-за снега деревья и ветви, расположенные за пределами охранных зон линий электропередачи. Аварийные бригады сетевых организаций устранили повреждения и возобновили подачу электроэнергии. По информации сургутских городских электрических сетей, специалисты продолжают проверять индивидуальные заявки потребителей и ликвидировать последствия непогоды. И последнее. В Нефтеюганске 5 многоквартирных домов оборудовали пандусами для инвалидов-колясочников. Добиться создания доступной среды жителям удалось после вмешательства надзорных органов. Прокуратура выяснила, что в зданиях не было специальных спусков, из-за чего маломобильные горожане испытывали серьезные трудности. Ведомство обратилось в суд, который полностью поддержал требования. Сейчас все работы уже завершены, пандусы установлены, и люди могут без препятствий и посторонней помощи выходить на улицу. Вы слушали новости на главном окружном. Антон Хмельнов, служба информации, радио Югра.
0: Реклама.
2: Автомол. Сальники двигателя и трансмиссии. Сальники и подшипники ступицы полуосей. Подшипники роликов и генераторов. Подшипники опорные и подвесные. Ступицы в сборе. Крестовины карданного и рулевого вала. Автомол86.ру.
0: Радио Югра. Окружное радио.

0: Радио Югра.
1: Главное окружное.
2: Конем рекой в синее море. Вдруг что не так, ты извинись.

0: Реклама.
1: Эх, клиентов мало, прибыли никакой. Если так и дальше пойдет, придется бизнес сворачивать.
2: Просто нужна хорошая реклама на радио «Югра».
1: Реклама – лишние расходы.
2: Не расходы, а инвестиции. Тем более сейчас на радио «Югра» акция. Цены на размещение от 350 рублей.
3: Реклама на радио по жаркой цене. Узнайте подробно по телефону в Ханты-Мансийске 33-02-52.
4: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
5: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33-02-52.
0: Радио.

0: Скачай в Play Market или App Store приложение «Автолига». Поездки по пути.
1: На ранних стадиях многие серьезные заболевания могут никак себя не проявлять. Диагностировать их может плановая диспансеризация. Согласно закону, работодатель обязан предоставить для ее прохождения оплачиваемый день. Начните беспокоиться о своем здоровье, прежде чем оно начнет беспокоить вас. Национальные проекты России.
2: Осуществи мечту. ЭКО-ПАУМС без листа ожидания. Клиника «Мать и дитя» в Сургуте. Звоните 50-00-55. Сургут-мамадети.ру. Лицензия L-041-01-193-86-003-629-41. От 30.04.2020. Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
3: Департамент региональной безопасности автономного округа предупреждает. В Югре продолжают действовать мошенники. Они выбирают схему обмана под ваш возраст. Подросткам сулят игровые бонусы и запугивают. Молодежи предлагают фейковую подработку и мнимые инвестиции. Гражданам среднего возраста поступают звонки от лжесотрудников госорганов или банков с угрозами о блокировке счетов и финансировании терроризма. Старшее поколение – это защита близких, попавших в беду. Предложения о дистанционном оказании помощи при решении социальных вопросов либо вопросов, связанных со здоровьем. Консультирование по вопросам использования сайта госуслуги. Варианты действий преступников разнообразны, но основным отличительным признаком является попытка получить ваши персональные данные, либо сведения о ваших финансовых счетах, данные банковских карт. Будьте бдительны. Главный совет – успокоиться и не спешить. Ни в коем случае не передавайте сведения о своих персональных данных, банковских счетах и картах, не отправляйте денежные переводы под давлением и в состоянии стресса.
4: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
5: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: Местное время 17 часов. Новости. Новости на главном окружном.
1: Добрый день, в студии Антон Хмельнов. В Когалыме почти достроили новое студенческое общежитие. В Советской районной больнице открылся Центр медицины здорового долголетия. Окружная телерадиокомпания «Югра» получила престижную награду. Центр медицины здорового долголетия начал работу в Советской районной больнице. Новое подразделение создано в рамках нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» и сосредоточено на профилактике заболеваний и раннем выявлении факторов риска. Обследования помогают оценить состояние организма, определить биологический возраст и вовремя заметить какие-то изменения. Первыми посетителями стали педагоги Советского политехнического колледжа. По итогам диагностики специалисты проводят индивидуальные профилактические консультации и формируют план дальнейшего диспансерного наблюдения. Врачи отмечают, что современная медицина все больше делает ставку не только на лечение заболеваний, но и на их предупреждение. Строительство нового общежития для политехнического колледжа завершается в Когалыме. Студенческий кампус, рассчитанный на 100 мест, планируют сдать до конца этого года. Сейчас строители перешли к финальному этапу и начали благоустраивать территорию. Вокруг здания появятся беседки для отдыха, зона воркаута и универсальная спортивная площадка. Внутри, помимо жилых комнат, оборудуют кинозал, лаунж-зону и шахматный класс. Особое внимание в проекте уделили доступной среде. И само здание, и двор будут полностью адаптированы для комфортной жизни маломобильных студентов. Электроснабжение в жилом секторе Сургута, нарушенное после сильного снегопада, полностью восстановили. Электричество вернулось во все 28 садовых некоммерческих товариществ, где ранее возникли ограничения. Глава города Максим Слепов сообщил, что работы велись в непрерывном взаимодействии с профильными службами и ресурсоснабжающими организациями и находятся на особом контроле для полного завершения. Основной причиной аварий стали упавшие из-за снега деревья и ветви, расположенные за пределами охранных зон линий электроснабжения. Передачи. Аварийные бригады сетевых организаций устранили повреждения и возобновили подачу электроэнергии. По информации сургутских городских электрических сетей, специалисты продолжают проверять индивидуальные заявки потребителей и ликвидировать последствия непогоды. И последнее. Окружная телерадиокомпания «Югра» пополнила копилку своих достижений, став лауреатом третьей телевизионной премии имени Эдуарда Сагалаева. Торжественная церемония награждения прошла в Москве, где экспертное жюри оценило лучшие работы российских медиа. Конкуренция была очень серьезной. На суд профессионального сообщества поступило почти 260 заявок со всей страны. Югорские телевизионщики оказались в одном ряду с ведущими федеральными каналами, такими как «Первый», «НТВ» и «Матч ТВ». Нашу компанию отметили за трансляцию чемпионата России по лыжероллерам. Стоит подчеркнуть, что премия, организованная Национальной ассоциацией телерадиовещателей при поддержке Минцифры России, отмечает наиболее яркие и значимые проекты в индустрии. От документалистики до спортивных прямых эфиров. Что касается гран-при конкурса, то в этот раз его получила главный редактор Russia Today Маргарита Симоньян. Вы слушали новости на главном окружном. Антон Хмельнов, служба информации, радио «Югра».
0: Реклама.
2: «Автомол». Стартеры и генераторы. Региональный склад комплектующих. Пендиксы, втягивающие реле, втулки, щетки-подшипники, якоря, обмотки, реле-регулятора, диодные мосты, коллекторы, шкивы, а также агрегаты в сборе. Экспресс-ремонт стартеров и генераторов. «Автомол86.ру».
0: Радио «Югра». Главное окружное радио.

0: радио «Югра». Реклама.
1: По пути до магазина, на работу и в кино мы доедем, сэкономив. С «Автолигой» так легко.
2: Скачай в Play Market или App Store приложение «Автолига. Поездки по пути».
3: Мы знаем собственный вес, рост, группу крови. О себе важно знать все. Для других можно оставаться загадкой. Сделай простой и безопасный тест на ВИЧ. Быстро, бесплатно, анонимно. Подробную информацию о том, где и когда можно пройти тест на ВИЧ, вы можете узнать на сайте окружного центра СПИД aids-86.info или по телефону в Ханты-Мансийске 3467-330909. 330909.
4: Спортивная экипировка и аксессуары от российского бренда ProTeam в Ханты-Мансийске. Зимние и летние коллекции уже в продаже. Ждем вас в самом сердце центра зимних видов спорта имени Филипенко. На первом этаже дома болельщика. Мы работаем для ваших ярких тренировок и стартов.
5: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой руку. Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
6: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: Вместе сбережем планету, сэкономим заодно. Подвози по пути коллегу. С Автолигой все легко. Скачай в Play Market или App Gallery. Приложение для водителей и курьеров Автолига Драйв.
1: Когда за окном осень, самое время порадовать себя вкусным. В Суши Мастер появились новые сеты. Осенний вайб и цвет осени. Собирай близких, выбирай любимые роллы и наслаждайся моментом. Суши Мастер, все получится.
2: Осуществи мечту. ЭКО-ПАУМС без листа ожидания. Клиника «Мать и дитя» в Сургуте. Звоните 50-00-55. Сургут-мамадети.ру. Лицензия L-041-01-193-86-003-629-41. От 30.04.2020. Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
3: В нестабильные времена хочется инвестировать в то, что сделано на десятилетия и будет работать на ваше здоровье. Фабрика «Сухаревские печи» производит печи для бань любых размеров. На современном оборудовании в Сургуте мы создаем печи с душой и профессионализмом. Поэтому за качество отвечаем на каждом этапе. Сухаревские печи долговечны, презентабельны, компактны, энергоэффективны. Телефон в Сургуте 65 45 25.
4: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla. Телефон рекламной службы Радио Югра 33 02 52.

0: Местное время 18 часов. Новости. Новости на главном окружном.
1: Добрый вечер, в студии Антон Хмельнов. Нынешней осенью на военную службу будут призваны 1500 югорчан. В Советской районной больнице открылся Центр медицины здорового долголетия. Окружная телерадиокомпания «Югра» получила престижную награду. Призыв на военную службу в Югре стал проще и технологичнее. Теперь большинство процедур, включая постановку на учет и получение отсрочек, переведены в цифру. Военный комиссар Ханты-Мансийского автономного округа Роман Вуколов подчеркнул, что использование реестра воинского учета позволило значительно повысить качество работы. Теперь призывникам не нужно собирать справки. Данные о здоровье подтягиваются из региональной медицинской системы. А информация об отсрочках обновляется автоматически на основе сведений от работодателя и госорганов. Из 1500 югорчан, которые должны отправиться в войска с октября по декабрь текущего года, 80% уже прошли необходимые комиссии. Отправки начнутся уже 10 октября. Кроме того, окружной военком Роман Вуколов напомнил, что срочники не привлекаются к участию в СВО.
2: В настоящее время соединения и воинские части, выполняющие задачи специальной военной операции, комплектуются исключительно гражданами, заключившими контракт о прохождении военной службы. Также отмечу, что военнослужащие по призыву, чей срок службы истекает этой осенью, будут своевременно уволены и направлены к местам проживания.
1: Югорский научно-исследовательский институт информационных технологий расширил возможности спутникового мониторинга. Если раньше с его помощью в Югре выявляли незаконные рубки, то теперь специалисты отслеживают и аварийные разливы нефти. Их не всегда удается зафиксировать камерой. Однако угнетение растительности вокруг него хорошо заметно из космоса. В Юнейте разработали особую методику на основе вегетационного индекса. Алгоритм сравнивает снимки за 2 года, находит участки с просевшей вегетацией и сверяет их со спектральным образом разлива. В исследовании института задействовали 10 тестовых участков по 200 квадратных километров, 7 спектральных каналов. Разлив обнаруживается уже на площади от 0,9 гектара. Новый метод позволяет увидеть проблему до того, как она станет катастрофой. Отмечу, эта работа ведется в рамках нацпроекта «Экономика данных». Центр медицины здорового долголетия начал работу в Советской районной больнице. Новое подразделение создано в рамках нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» и сосредоточено на профилактике заболеваний и раннем выявлении факторов риска. Обследования помогают оценить состояние организма, определить биологический возраст и вовремя заметить какие-то изменения. Первыми посетителями стали педагоги Советского политехнического колледжа. По итогам диагностики специалисты проводят индивидуальные профилактические консультации и формируют план дальнейшего диспансерного наблюдения. Врачи отмечают, что современная медицина все больше делает ставку не только на лечение заболеваний, но и на их предупреждение. И последнее. Окружная телерадиокомпания «Югра» пополнила копилку своих достижений, став лауреатом 3-й телевизионной премии имени Эдуарда Сагалаева. Торжественная церемония награждения прошла в Москве, где экспертное жюри оценило лучшие работы российских медиа. Конкуренция была очень серьезной. На суд профессионального сообщества поступило почти 260 заявок со всей страны. Югорские телевизионщики оказались в одном ряду с ведущими федеральными каналами, такими как «Первый», «НТВ» и «Матч ТВ». Нашу компанию отметили за трансляцию чемпионата России по лыжероллерам. Стоит подчеркнуть, что премия, организованная Национальной ассоциацией телерадиовещателей при поддержке Минцифры России, отмечает наиболее яркие и значимые проекты в индустрии. От документалистики до спортивных прямых эфиров. Что касается гран-при конкурса, то в этот раз его получила главный редактор Russia Today Маргарита Симоньян. Вы слушали новости на главном окружном. Антон Хмельнов, служба информации, радио «Югра».
0: Реклама.
3: «Автомолл». Ролики приводного ремня, ремни ГРМ, ремни клиновые, вариаторные, ремни для снегоходов, ремни для автомобилей, ремни квадроциклов, натяжные ремни на любую технику. Скидка 10% на установку в СТО. «Автомолл86.ру».
0: Радио «Югра». Окружное радио.

0: радио Югра. Реклама.
1: Затраты большие долой. И на работу, и домой. С попутчиком расходы раздели. Автолига. Тебе по пути.
2: Скачай в Play Market или App Store приложение Автолига. Поездки по пути.
3: Когда за окном осень, самое время порадовать себя вкусным. В Суши Мастер появились новые сеты. Осенний вайб и цвет осени. Собирай близких, выбирай любимые роллы и наслаждайся моментом. Суши Мастер. Все получится.
4: В нестабильные времена хочется инвестировать в то, что сделано на десятилетия и будет работать на ваше здоровье. Фабрика «Сухаревские печи» производит печи для бань любых размеров. На современном оборудовании в Сургуте мы создаем печи с душой и профессионализмом, поэтому за качество отвечаем на каждом этапе. «Сухаревские печи» долговечны, презентабельны, компактны, энергоэффективны. Телефон в Сургуте 65 45 25.
5: Спортивная экипировка и аксессуары от российского бренда ProTeam в Ханты-Мансийске. Зимние и летние коллекции уже в продаже. Ждем вас в самом сердце центра зимних видов спорта имени Филипенко. На первом этаже дома болельщика. Мы работаем для ваших ярких тренировок и стартов.
6: Эх, клиентов мало, прибыли никакой. Если так и дальше пойдет, придется бизнес сворачивать.
7: Просто нужна хорошая реклама на радио Югра.
6: Реклама? Лишние расходы.
7: Не расходы, а инвестиции. Тем более сейчас на радио Югра акция. Цены на размещение от 350 рублей.
8: Реклама на радио по жаркой цене. Узнайте подробно по телефону в Ханты-Мансийске 33 02 52.
9: Каждый день. Утром и вечером.
10: В жару и холод.
11: Вы видите нас, но не всегда замечаете.
12: Мы здесь, мы стоим у перехода. Мы ждем и надеемся, что вы нас пропустите.
13: Водители, пропустите пешеходов. Они скажут вам спасибо. Компания «Пешеход на переход».
14: Сегодня ВИЧ-инфекция не приговор. Бесплатное лечение доступно всем. Своевременное обращение и наблюдение в центр СПИД позволяет человеку с ВИЧ жить, работать и быть счастливым. Узнайте больше о ВИЧ-инфекции на сайте окружного центра СПИД. aids-86.info.
15: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 6888. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.

0: реклама.
1: В нестабильные времена хочется инвестировать в то, что сделано на десятилетия и будет работать на ваше здоровье. Фабрика «Сухаревские печи» производит печи для бань любых размеров. На современном оборудовании в Сургуте мы создаем печи с душой и профессионализмом, поэтому за качество отвечаем на каждом этапе. «Сухаревские печи» долговечны, презентабельны, компактны, энергоэффективны. Телефон в Сургуте 65 45 25.
2: Департамент региональной безопасности автономного округа напоминает. Мошенники целятся в самых близких и дорогих нам людей. Под видом сотрудников полиции, ФСБ, Росфинмониторинга или иных государственных органов преступники звонят подросткам и сообщают страшную новость. Родителям якобы грозит уголовное преследование или же их финансовые средства пытаются похитить. Преступники предлагают защиту и требуют срочно выполнить определенные действия, варианты которых различны. Для защиты от хищения необходимо срочно перевести денежные средства на безопасный счет, сообщить реквизиты банковской карты, трехзначный защитный код на банковской карте для незамедлительной ее блокировки сотрудниками компетентных органов, обналичить средства и передать их представителю правоохранительных органов. Испугавшийся за маму или папу ребенок готов на все ради их спасения. Важно помнить, сотрудники полиции и государственных органов никогда не будут в телефонном режиме рекомендовать гражданам выполнять какие-либо действия, связанные с денежными средствами и персональными данными. Научите детей при любых тревожных звонках прерывать разговор с незнакомцем и сразу перезванивать родителям.
3: Помощь всегда рядом. Просто позвони 8 800 101 1200 и 8 800 101 1212. Просто позвони 8 800 101 1200 и 8 800 101 1212. Психологическая служба, телефон доверия. Мы работаем без выходных.
4: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
5: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: Местное время 19 часов. Новости. Новости на главном окружном.
1: Добрый вечер, в студии Антон Хмельнов. Нынешней осенью на военную службу будут призваны 1500 югорчан. Роспотребнадзор Югры выступил с важным заявлением. Ханты-Мансийск стал центром притяжения для лидеров добровольческого движения со всей страны. Призыв на военную службу в Югре стал проще и технологичнее. Теперь большинство процедур, включая постановку на учет и получение отсрочек, переведены в цифру. Военный комиссар Ханты-Мансийского автономного округа Роман Вуколов подчеркнул, что использование реестра воинского учета позволило значительно повысить качество работы. Теперь призывникам не нужно собирать справки. Данные о здоровье подтягиваются из региональной медицинской системы. А информация об отсрочках обновляется автоматически на основе сведений от работодателя и госорганов. Из 1500 югорчан, которые должны отправиться в войска с октября по декабрь текущего года, 80% уже прошли необходимые комиссии. Отправки начнутся уже 10 октября. Кроме того, окружной военком Роман Вуколов напомнил, что срочники не привлекаются к участию в СВО.
2: В настоящее время соединения и воинские части, выполняющие задачи специальной военной операции, комплектуются исключительно гражданами, заключившими контракт о прохождении военной службы. Также отмечу, что военнослужащие по призыву, чей срок службы истекает этой осенью, будут своевременно уволены и направлены к местам проживания.
1: Слухи о заболевании чумой в Югре являются ложью. Региональное управление Роспотребнадзора официально заявило, что информация о выявленных случаях инфекции в Сургуте и Ханты-Мансийске не имеет под собой никаких оснований. В ведомстве пояснили, что распространяемые в соцсетях и мессенджерах результаты анализов – это подделка, созданная для дезинформации населения. Пациент с указанной в сообщении фамилией в медицинской организации не зарегистрирован и за помощью не обращался. Личные данные медицинских работников, указанные в публикации, являются недостоверными. Югорчан просят не поддаваться на провокации и доверять только официальным источникам. Югорский научно-исследовательский институт информационных технологий расширил возможности спутникового мониторинга. Если раньше с его помощью в Югре выявляли незаконные рубки, то теперь специалисты отслеживают и аварийные разливы нефти. Их не всегда удается зафиксировать камерой. Однако угнетение растительности вокруг него хорошо заметно из космоса. В ЮНЕЙТе разработали особую методику на основе вегетационного индекса. Алгоритм сравнивает снимки за 2 года, находит участки с просевшей вегетацией и сверяет их со спектральным образом разлива. В исследовании института задействовали 10 тестовых участков по 200 квадратных километров, 7 спектральных каналов. Разлив обнаруживается уже на площади от 0,9 гектара. Новый метод позволяет увидеть проблему до того, как она станет катастрофой. Отмечу, эта работа ведется в рамках нацпроекта «Экономика данных». И последнее. Волонтерство – это не только порыв души, но и профессиональное мастерство. Именно эту мысль транслировали организаторы 2 федеральных интенсивов в Ханты-Мансийске. Академия Добрина и Ассоциация Добро.РФ собрали 150 команд лучших доброцентров, чтобы превратить их разрозненный опыт в единую систему эффективных решений. Пока руководители НКО учились управлять проектами и выстраивать партнерство с бизнесом, активисты на местах делились своими наработками, которые вскоре станут методически пособием для всей страны. Яркий пример такой работы – Анастасия Серебрякова. Ее инициатива «От сердца к сердцу» в Челябинской области стала настоящим мостом между поколениями, где каждый участник вносит свой вклад в общее дело. Поездка в Добрино помогла Анастасии найти ответы на важные вопросы, чтобы ее проект стал еще сильнее. Благодаря поддержке нацпроекта «Молодежь и дети» такие лидеры получают инструменты, позволяющие делать добрые дела системно и профессионально. Вы слушали новости на главном окружном. Антон Хмельнов, служба информации, радио Югра.
0: Реклама.
3: Автомол. Щетки стеклоочистителя, каркасные, бескаркасные, гибридные, зимние, всесезонные, более 100 наименований щеток стеклоочистителей. Бесплатная установка. Автомол86.ру.
0: Радио Югра. Окружное радио.

0: Радио Югра.
1: Главное окружное.
2: I wanna.

0: радио Югра. Реклама.
1: Эх, клиентов мало, прибыли никакой. Если так и дальше пойдет, придется бизнес сворачивать.
2: Просто нужна хорошая реклама на радио Югра.
1: Реклама – лишние расходы.
2: Не расходы, а инвестиции. Тем более сейчас на радио Югра акция. Цены на размещение от 350 рублей.
3: Реклама на радио по жаркой цене. Узнайте подробно по телефону в Ханты-Мансийске 33 02 52.
4: Когда за окном осень, самое время порадовать себя вкусным. В Суши Мастер появились новые сеты. Осенний вайб и цвет осени. Собирай близких, выбирай любимые роллы и наслаждайся моментом. Суши Мастер, все получится.
5: Спортивная экипировка и аксессуары от российского бренда ProTeam в Ханты-Мансийске. Зимние и летние коллекции уже в продаже. Ждем вас в самом сердце центра зимних видов спорта имени Филипенко. На первом этаже дома болельщика. Мы работаем для ваших ярких тренировок и стартов.
6: После 40 жизнь только начинается. Только все время воды хочется. И силы быстро заканчиваются.
7: Постоянная жажда и усталость могут оказаться симптомами сахарного диабета второго типа. Пройдите диспансеризацию. Это бесплатно. А работодатель обязан предоставить вам оплачиваемый день. Национальные проекты России.
8: Презентация через 5 минут.
9: Проспал экзамен.
10: Вот-вот опоздаю.
11: О чем думают люди, когда спешат? Только не о безопасности. Водитель, будь внимательнее и сбавь скорость. Пешеходы могут появиться неожиданно. Ролик разработан ГУБДД МВД России в рамках федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
12: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
13: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.
0: Радио.

0: слова. Как дважды два. Подождем, слова придут. Помолчим хотя бы 5 минут.
1: Мы еще не все сказали вам.
0: Пусть нас ждут холода, огонь и вода. Мы живы порой надеждой одной, что если беда, то легче, когда
1: ты рядом со мной,
0: я рядом с тобой. Как будто пустяк, но пусть будет так всегда.

секрет, не скажу, о чем молчим вдвоем. Если ты грустишь, то грустно мне. Если я пою, то я влюблен. Пролетают мимо облака, скоро ночь укроет с головой. Ты меня простишь наверняка.

Мечтай, люби, ревнуй, скучай, рискуй, летай, но только просто будь собой. На часах

0: Помощь всегда рядом. Просто позвони в 8 800 101 1200 и 8 800 101 1212. Просто позвони в 8 800 101 1200 и 8 800 101 1212. Психологическая служба, телефон доверия. Мы работаем без выходных.
1: Мы не знаем твой плейлист, но сейчас ты услышишь, как звучит профессионалите. Слышишь? Мы собрали все лучшее в профобразовании в одном плейлисте на yaprof.rf. Выбирай колледж, а лучшие работодатели уже ждут твоего выпуска. Профессионалитет. Ты в хорошей компании.
2: Национальные проекты России.
3: 0+.
4: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
5: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: Местное время 20 часов. Новости. Новости на главном окружном.
1: Добрый вечер. В студии Антон Хмельнов. Югра наращивает запасы топлива. Окружной Роспотребнадзор выступил с важным заявлением. В Сургуте вынесен приговор по делу об организации незаконной миграции. Югра направила в «Газпром» полный пакет документов на дополнительную поставку топлива. Как рассказал на заседании правительства заместитель губернатора Азат Ислаев, ответ с условиями оплаты и местом поставки ожидается в ближайшие дни. Полученное топливо планируют направить «Северавтодору». По словам заместителя главы региона Натальи Огородниковой, дополнительные объемы должны помочь увеличить предложение на рынке и стабилизировать цены на частных АЗС. Как сообщает стройкомплекс «Югры» в своем канале «ВМАКС», ситуация уже начала меняться. С 26 сентября по 3 октября запасы топлива в округе выросли примерно на 14%. За неделю АИ-92 на частных заправках подешевел на 57 копеек за литр, АИ-95 на 30 копеек, дизельное топливо более чем на рубль. Региональные власти продолжают контролировать наличие бензина и ситуацию с ценами. Слухи о заболевании чумой в Югре являются ложью. Региональное управление Роспотребнадзора официально заявило, что информация о выявленных случаях инфекции в Сургуте и Ханты-Мансийске не имеет под собой никаких оснований. В ведомстве пояснили, что распространяемые в соцсетях и мессенджерах результаты анализов – это подделка, созданная для дезинформации населения. Пациент с указанной в сообщении фамилией в медицинской организации не зарегистрирован и за помощью не обращался. Личные данные медицинских работников, указанные в публикации, являются недостоверными. Югорчан просят не поддаваться на провокации и доверять только официальным источникам. Суд Сургута признал виновными двух местных жителей в организации незаконной миграции. Следствие доказало, что с декабря 2020 по октябрь 2023 года подсудимые обеспечивали иностранцам легальное пребывание в России через фиктивное трудоустройство в подконтрольной фирме. За совершение преступления в составе организованной группы женщина приговорена к 3,5 годам заключения и штрафу в 300 тысяч рублей. Мужчина к 3 годам и 1 месяцу колонии со штрафом в 200 тысяч. И последнее. Из Нягани в зону проведения специальной военной операции направлен очередной груз поддержки. В состав партии вошли два автомобиля, более 500 именных посылок и десятки коробок с необходимыми в полевых условиях стройматериалами. Сбор стал результатом объединения усилий городских организаций, семей военнослужащих и жителей соседнего Октябрьского района. Координацию процесса традиционно взял на себя фонд «Бойцам Югры, защитникам Отечества». Подобные отправки – это не только материальное обеспечение, но и важный элемент моральной поддержки, подтверждающий единство тыла и фронта. Вы слушали новости на главном окружном. Антон Хмельнов, служба информации, радио Югра.
0: Реклама.
2: Автомолл. Ароматизаторы воздуха, аптечки, аварийные знаки, огнетушители, держатели телефонов, зарядные устройства, компрессоры, щетки для сухой и влажной уборки, искусственная замша и микрофибра, рамки номерного знака, буксировочные тросы, стяжки груза, тонировочная пленка, автомобильные холодильники. Автомолл. Тысячи аксессуаров для авто. Автомолл86.ру.
0: Радио Югра. Окружное радио.

0: реклама.
1: Мы тщательно выбираем продукты на полке магазина. Мы щепетильно подбираем запах духов и фасон шарфика. Мужчина, не шарфик. Подойди разумно к этому выбору. Сведи риск заражения ВИЧ к нулю. Презерватив может стать надежной защитой.
2: Эх, клиентов мало, прибыли никакой. Если так и дальше пойдет, придется бизнес сворачивать.
3: Просто нужна хорошая реклама на радио «Югра».
2: Реклама – лишние расходы.
3: Не расходы, а инвестиции. Тем более сейчас на радио «Югра» акция. Цены на размещение от 350 рублей.
4: Реклама на радио по жаркой цене. Узнайте подробно по телефону в Ханты-Мансийске 33-02-52.
5: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
6: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: Осуществи мечту. ЭКО ПАОМС без листа ожидания. Клиника «Мать и дитя» в Сургуте. Звоните 50-00-55. Сургут-мамадети.ру. Лицензия L-041-01-193-86-003-629-41. От 30.04.2020. Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
1: Никто не ставит лайков? Обнови контент. Юные инспекторы движения – это движуха для тебя и твоих друзей. Компания.
2: Лайк.
1: Общение.
2: Лайк.
1: Знания.
2: Лайк.
1: Стань юным инспектором движения и звездой соцсетей. Подробности на сайте uidrossii.rf и в ваших образовательных организациях.
3: Помощь всегда рядом. Просто позвони в 8 800 101 1200 и 8 800 101 1212. Просто позвони в 8 800 101 1200 и 8 800 101 1212. Психологическая служба, телефон доверия. Мы работаем без выходных.
4: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
5: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
1: От А до Я. От А до Я. О югре с большой буквы. Буква О. Буква
2: О. Октябрь. У каждого народа своя система летоисчисления. У обских угров солнечный год состоит из 4 сезонов – зима, весна, лето и осень. И есть 2 периода – холодный зимний и теплый летний. Они считаются основными, как полугодия или годы. Осень и весна являются промежуточными. Зимний Новый год начинался с октября. С вами Рината Гасанова. Здравствуйте. Октябрь – месяц падающих листьев, голой остывшей земли, осеннего бездорожья, холодных дождей и мокрого снега. На Руси этот осенний месяц получил свои названия – позимник, грязник, листопад. На территории Югры зимний Новый год начинался с октября, поры большой осени или малой зимы. В это время замерзают небольшие речушки, идет последний промысел рыбы мордушками. Обские угры называют октябрь месяц замерзания малых рек. Среднеобские ханты называют это время месяцем налима, поскольку традиционным в этот период является осенний лов налима. Малая зима – лишь прообраз зимы большой. Возможно, поэтому в календаре нижних ханты октябрь называется несколько обще, будто с недомолвкой зверей осенних месяц. С октября коренные народы начинают готовиться к темному периоду года. С сентября по октябрь ханты и манси перебираются в зимние поселения и занимаются рыбной ловлей с помощью неводов. Именно в осенний период проходит нерест белой рыбы, а в верховьях некоторых притоков начинается рыбный промысел. Он продолжается до середины декабря. К концу сентября летняя белая рыба уступает место зимней черной. Второй месяц осени тесно связан с предзимьем. Природу уже клонит в сон, приходят первые заморозки, живые существа постепенно перестраиваются на новые биологические ритмы. По октябрьской погоде и особенностям природных явлений можно судить о предстоящей зиме. К примеру, солнечный и теплый месяц сулит крепкие морозы в зимний период. В это же время у охотников стартует горячая пора. Промысловики начинают охоту на лося, тетерева и красную боровую дичь. В охоте принимали участие 1-2 охотника, добычу делили поровну. Охотники уходили пешком в тайгу на небольшой срок, 1-2 ночевки. Охотились на белку с собакой, ружьем или луком. Ставили ловушки на горностая и куниц. Для удачной охоты коренные народы проводят обряды. Они помогают вступить в сотрудничество с духами природы и обрести удачу в хозяйственной деятельности. Также в этот месяц начинается гон у оленей. На этом у меня все. Вместе с вами азбукой Югры листала Рината Гасанова. До встречи.
1: От А до Я. От А до Я. О Югре с большой буквы.

0: Всю свою жизнь я тебя искал, верил, что ты ждала меня. Двери открой, здравствуй,
1: Радио Югра.
2: Главное окружное.

0: Реклама.
1: Осуществи мечту. ЭКО-ПАОМС без листа ожидания. Клиника «Мать и дитя» в Сургуте. Звоните 50-00-55. Сургут-мамадети.ру. Лицензия L-041-01-193-86-003-629-41. От 30.04.2020. Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
2: Помощь всегда рядом. Просто позвони в 8 800 101 1200 и 8 800 101 1212. Просто позвони в 8 800 101 1200 и 8 800 101 1212. Психологическая служба, телефон доверия. Мы работаем без выходных.
3: Глупо отрицать очевидные вещи. Теорию относительности Эйнштейна. То, что Земля круглая. То, что СПИД существует. Телефон доверия в Ханты-Мансийске 330909.
4: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla. Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: Помощь всегда рядом. Просто позвони в 8 800 101 1200 и 8 800 101 1212. Просто позвони в 8 800 101 1200 и 8 800 101 1212. Психологическая служба, телефон доверия. Мы работаем без выходных.
1: Это мой двор, моя улица. Я знаю каждый уголок. Тут нечему меня удивить. Кроме этого автомобиля, что вы

0: из-за угла.
1: Будьте внимательнее на дорогах. Даже если они находятся у вас во дворе. Твой ход. Пешеход. Ролик разработан ГУБДД МВД России в рамках федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
2: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт voin86.ru/ppla. Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: радио Югра. Реклама.
1: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla. Телефон рекламной службы Радио Югра 33 02 52.
0: Радио Югра.

0: Реклама.
1: Помощь всегда рядом. Просто позвони в 8 800 101 1200 и 8 800 101 1212. Просто позвони в 8 800 101 1200 и 8 800 101 1212. Психологическая служба, телефон доверия. Мы работаем без выходных.
2: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
3: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: радио «Югра».
1: Реклама. Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla. Телефон рекламной службы радио Югра 33 02 52.

Реклама. Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla. Телефон рекламной службы Радио Югра 33 02 52.

Радиостанция «Югра» предназначена для слушателей старше 16 лет. Радио «Югра». Свидетельство СМИ, серия L, номер ФС 77-808-37 от 9 апреля 2021 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радио «Югра». Главная музыка.

Радиостанция «Югра» предназначена для слушателей старше 16 лет. Радио «Югра». Свидетельство СМИ, серия L номер ФС 77-808-37 от 9 апреля 2021 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радио «Югра». Главная музыка.

дышать, дышать во всю грудь. Но я боялся забыть, я боялся уснуть. Там, где вода и в небе смешки ломаных стрел, я руки протягивал сынуть. Там, где вода и в небе смешки ломаных стрел, я руки протягивал вверх, я брал молнии в гору.

Радиостанция «Югра» предназначена для слушателей старше 16 лет. Радио «Югра». Свидетельство СМИ, серия L номер ФС 77-808-37 от 9 апреля 2021 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радио